0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. My life be like...

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Действительно, когда звезды появляются вот в обычной жизни, вот и ведут себя, ну, как обычные люди, вот тут сравнили мамы, что они такие мамы, они для всех мамы. Дженнифер Лопес пришла на выпускной своего сына Макса, кстати, и она вся разрыдалась, вот, ну, была прямо такая мамочка-мамочка.
4: А он школу заканчивал?
3: Да, у него же эти близнецы они, или близняшки, вот я немножко путаю, 18 лет, и сыну, и дочери, и она, на самом деле, хотела, чтобы они учились вот как обычные студенты, жили в общаге, и все, она, значит, всех приветствовала, расплакала, все, конечно, испугались. Она причем такая выглядела, как вот мамочка, прямо в платьишке,
5: ну, так в
3: таком
5: есть,
3: кардиганчике. Вот, прямо это было очень мило.
4: На выпускном она не спела, не танцевала.
3: Все мамы всегда плачут на выпускных у своих детей.
5: Ой, она такая мама, она пришла, ну, к выпускнику, к своему ребенку-то что, уж не прийти, понимаешь, уж как бы... Просто мне интересно, она вообще в школьных чатах?
3: Она на шторы сдавала?
5: Да, она скидывалась, она вот это вот выслушивала, вот это, на родительские собрания мы вообще ходили.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге, 11 июня, четверг, последний рабочий день на этой неделе. И ты вышла на работу.
1: Да, не говори. Приехала.
0: Приехала, да.
1: Да, ребята, сегодня утреннее шоу «Катапульта» под занавес рабочей недели. Выходит по адресу Металлургов 67, это автобан «Импорт», и здесь более 200 автомобилей в наличии.
2: Причем разных марок, я смотрю.
1: Абсолютно. Вообще. И самое главное, что есть автомобили европейцы, которые приехали с рынков других стран. Есть даже возможность что-нибудь себе заказать. Я вам могу сказать, что тут очень много интересных машин представлено. И самое главное, что бюджет разный. Есть и дорогие, прямо очень хорошие.
0: «Властелина колец».
1: Вот да, я вот прямо... У нас за Сергеем выставка Audi с Volkswagen прям целая.
0: Ты, Сергей, это прям новенькое,
2: чувствую себя, как в том фильме «Форсаж».
1: Ну, в общем, ребята, если вы заинтересованы в автомобилях импортного производства и хотите посмотреть, попробовать, хотите выбрать для себя, приезжайте. У нас сегодня 4 часа эфира здесь. Мы еще подробно поговорим о том, какие именно автомобили, какие условия покупки, что, как и откуда привезти. Ну, а сейчас просыпайтесь. Что у нас?
0: Плюс 13.
1: Пока не льет, и уже хорошо. Пока что, как говорится, не хлюпает нигде. И ладно, начинается утреннее шоу «Катапульта». Будем здесь до 11 утра, так что просыпайтесь.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 96». Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Артём, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан «Импорт». Металлургов 67.
7: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-830-848.
8: Нашла. Летний IT-клуб с 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
9: По-моему, топ.
8: Да, топ. Компьютерная академия.
10: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
8: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
11: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
14: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Что, ты успела похудеть к лету?
2: Котлету?
3: Это я.
1: Да, говорю, котлету будешь?
2: Давай.
4: Доброе утро, 7 часов 12 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сегодня четверг, день кинопремьер. Рассказываю, что можно с сегодняшнего дня посмотреть в кинотеатрах. И фильм, который, ну, неожиданно я даже забыла, что должна была быть премьера, «Холоп 3» выходит. И там уже... Милош Бикович, который в первой части, которого его перевоспитывали, да, теперь он
5: теперь
4: уже играет, да, да, он играет главную роль, он в образе Петра Первого будет перевоспитывать семейную
5: Бикович
4: пару.
5: В образе Петра Первого.
4: Семейную пару на грани развода, супруги Павел Прилучный, Кристина Асмус играют, да, они собираются разводиться, еще с такой фамилией Вяземский. В общем, они собираются закрывать свой бизнес, разводиться, и дети... Их дети обращаются вот в эту компанию, которая перевоспитывает историческими событиями людей.
5: Слушай, но что-то Асмус не тянет, конечно, на родителей взрослых детей, которые в состоянии обратиться.
4: Может, не совсем взрослых, но подростки обращаются. Короче, там потом они в Османскую империю после Петра-то Первого. Ну, в общем, там прикольно все замутили. Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, в общем, вся та же компашка играют в этом фильме. Интересно посмотреть. Угу. Документальный фильм выходит о легендарной скалолазке Эмили Харрингтон, американка. «Цена вершины» называется фильм. Ее покорение Эвереста. Она прошла почти километровую стену. То есть это вообще то, что женщины вообще, по-моему, никогда не проходили. Эль Капитан, что ли. Причем в течение суток она смогла покорить эту вершину.
6: Это она психанула, к маме поехала?
4: Ну, в общем, там она еще травму получила на этапе подготовки. И, в общем, все очень сложно.
6: Кто главную роль играет?
4: Ты знаешь, это документальный фильм.
6: Но это документалка.
4: Нет, мне кажется, что это кто там играет. Сейчас мы посмотрим.
5: Не перепутайте с фильмом «Вершина», «Апекс», который совсем недавно вышел.
4: А в главных ролях, да, собственно, вот она и играет. Mm-hmm. Эмили Харрингтон. Да. «Зверолюция», но это уже для детей. Это испанский мультик про загадочные инопланетные ягоды, которые трансформируют ДНК людей и питомцев, и люди, и животные обретают... животные обретают человеческую речь и разум, а люди острые, там, когти, ну, все звериное,
6: некоторые
4: короче.
6: Люди уже после 200 грамм становятся животными.
4: Тут конкретно про девочку и ее домашних животных.
5: Мы не удивлены, что это по женской части.
4: Ну и, кстати, вот перевыпуск, можно посмотреть фильм «Безумный Пьеро». Это с Бельмондо в главной роли.
7: Какого года фильм?
4: А?
7: Какого года фильм?
4: Да старый, конечно.
5: А его раскрасили?
4: Ну нет, он уже и был такой немножко раскрашенный. Но все равно это все-таки, да.
8: Утреннее шоу на «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Реклама.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
19: Академия сантехники.
18: Смесители.
19: Академия сантехники.
18: Водонагреватель.
19: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
20: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
21: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
22: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
21: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
22: В Лимпопо? Конечно!
23: Ура!
24: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
25: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Катапульта. Бабах!

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри». Бебеля 33, телефон 367-67-78.
2: Итак, всем доброго утра. Ребята, сейчас мы находимся на въезде в город по Металлургов. Здесь пока у нас все более-менее спокойно. Просьба только одна, давайте гнать не будем, потому что, во-первых, там светофор стоит возле торгового центра. Там разворачиваются люди, еще мост не доделали. Значит, что касается движения в самом городе, сейчас начинается плотный трафик на Эльмаше. От Красных Командиров уже Шевская стоит на выезд в сторону фронтовых бригад, и фронтовых бригад и старых большевиков в эту же сторону страдают жестко. Опять затруднения на машиностроителей Баумана и космонавтов. Баумана от старых большевиков стоит до метро. Напоминаю, что закроют с 12 по 17 прямо весь перекресток машиностроителей и космонавтов. И будет очень невесело. Затруднения в движении также начались в районе вокзала, особенно в левых рядах, если ехать в сторону космонавтов, немножечко со стороны Восточной и Сулимова. Теперь в районе Жибайки у нас начинается потихоньку толкучка в районе Каменных Палаток. Затруднения в районе Дублера, Сибирского тракта, ну, несущественные. Единственное, я хотел сказать, что вот те, кто едет на ЖБИ, они очень часто выбирают, особенно вечером, дорогу через Сорокалетие. Там улица узкая, куча пешеходных переходов, пожалуйста, повнимательнее, потому что я вчера наблюдал людей, которые просто дичают, чтобы объехать все эти пробки. Ну, во-первых, там и мост стоит обычно на Сорокалетие, особенно по вечерам. Затруднениями в движении у нас Новосибирская со стороны Умельцев, ближе к военным городкам сложности начинаются в районе Краснолесья до Генина, Амундсена, и выезд широкой речки пока не жгут, поэтому просыпайтесь пораньше, выезжайте и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. 237-104. Будем общаться об автомобилях. Кто на связи у нас? Алло.
3: Александр, доброе утро.
2: Привет.
3: Слушай, комментарий по поводу вчерашних грузовиков с ненакрытыми инертными материалами. Верховный суд же давал пояснение по этому поводу, что если из-под колес камень вылетел, то это не ДТП, потому что не зависело от водителя. А если из кузова, то это ДТП со всеми вытекающими, оставление места ДТП, лишение прав и все остальное.
2: Но это же надо, чтобы у тебя видеорегистратор все засел.
3: Ну это да, долгий путь и все остальное.
2: Я согласен с тобой, но просто видишь, ситуация какая. Он, этот камень, не сразу может прилететь тебе в лобовое стекло.
3: Ну, это да.
2: Он падает на дорогу. И, соответственно, оттуда он попадает под колеса других машин и летит в тебя. Понимаешь, если бы этот груз был накрыт, было бы по-другому. Вообще, в принципе, очень много вопросов к водителям грузового транспорта, в том числе карьерного, в том числе магистрального. Потому что вот что не авария, то какой-нибудь либо грузовик, либо самосвал, либо дальнобой, либо вот как вчера автобус. Ребят, вы что, соберитесь?
3: Ну, и еще можно тоже короткий комментарий по поводу самокатов. К представителям компании мало ли слышат. Ну, ребята, контролируйте как-нибудь это все, что происходит. Но это уже просто хочется взять пилу с диском по металлу и пройтись по городу, уменьшить количество дурачков на двух колесах. Но слушай, это невозможно. Основная масса — это дети, которые летают просто как безмозглые.
2: Ну, дети в возрасте 16-17 лет, вот то, что я чаще всего вижу.
3: Потому что 16-17 и бывают еще 14-летние. 16-17 они еще борзые. Просто пример приведу. Шли с женой тут гуляли. Угу. Слышу сзади звонок, он мимо меня двое пролетает, один едет, виляет, впереди идет толпа молодежи. Угу. Он ногу как копье выставляет, видите, ему барину дорогу не дали.
2: Понятно.
3: Ну, блин, это уже вообще дичь.
2: Но вот тут я согласен. Вообще, на самом деле, предупредить хотел тех, кто пользуется кикшерингом. Вы дождетесь, что народ просто вас начнет, вот без шуток, без всякого, я никого ни к чему не призываю, не дай бог это вообще. Народ начнет с вами бороться палкой. Второе, это же касается служб доставки, которые двигаются на полноценных мотороллерах электрических по тротуарам. Вас тоже будут, видимо, по народным методам привлекать к ответственности за то, как вы себя ведете. И третье, отношение к компаниям, которые сдают такой транспорт, занимаются доставкой и так далее, должно быть очень жесткое. То есть, если это штраф, то это должно быть 500 000 рублей. То есть вот прям полляма, если прилетит на юрлицо, вот тогда, поверь мне, моментально вообще
3: это
2: все причешет.
3: Да. Ну и репутационные потери, но Яндекс как будто не понимает, что это же...
2: А, кстати, я тебе скажу так, мы с Яндексом же общались, при том с теми, кто ответственный по кикшерингу и доставке. У них есть транспортные средства, которые доставкой занимаются, они соответствуют классу велосипедов, то есть они очень легкие. А вот есть доставщики, которые гоняют на полноценных мотороллерах еще и в экипировке.
3: Да. В шлеме.
2: Вот это прямо трэш вообще. Да, это ужас какой-то. Я вчера, кстати, одного такого голубого чувака с голубой сумкой видел на улице Ясной. Он ехал без рук на электромопеде своем. И что-то листал в телефоне, прикинь, такой прям. Едет, листает, я думаю, ты не перепутал ничего, чувак, вообще. Ну, короче, это надо заканчивать. И я думаю, это либо плохо закончится со стороны людей, либо плохо закончится со стороны власти. Очень надеюсь, что власть отреагирует быстрее. Спасибо тебе за то, что эту проблему озвучил. Следующий звонок успеем принять. 237-104, это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Мы вообще про автомобили и автомобильные темы разговоры ведем, обсуждаем и конкретные машины. Вот сорвался человек. Оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал. Иногда лучше вообще просто остановиться и с нами поговорить. Кто дозвонился? Алло.
4: Алло, Александр, доброе утро. Меня тоже Александр
2: Привет,
4: зовут.
2: Саша.
4: Вот опять вопрос по эти грузовики, протонары, полевской тракт. Угу. И, возможно, всю дорогу разбили, и уже не знаем, куда обращаться. Дом трясется из-за того, что вся дорога разбита именно в горном щите. Угу. А они ночью летают, чтобы вы понимали, через весь горный щит, ну, 70-80, это как минимум они пролетают.
2: Угу. Если кто-то из водителей вот за такими грузовиками следует, снимите на видео, на какой скорости этот автомобиль двигается, с номерами, со всей ерундой, и, пожалуйста, в ГИБДД. Но это же юрлицам принадлежащие транспортные средства. Там другие штрафы, там другие методы воздействия. Если они так не понимают, ну давайте как-то, я не знаю, уже сдавать нарушителей. Потому что пока народного контроля не появится, ну ты же понимаешь, что там нигде посты не поставить на каждом километре. И сознательность в водителях вызывает походу только кнут. Пряником их как-то вот не привлечь. Поэтому, если вы видите нарушителя, видите, что перед вами летит грузовой транспорт с какой-то скоростью, определенное нарушение, вы снимаете это на видео прямо конкретно и отсылаете это все. Да, придется самому подтвердить. Ну, вот так один-два раза накажешь, пожалуйста. Та же самая фигня касается самокатчиков. Ну, в Москве женщина на 8 миллионов штрафов навыписывали с ее видеозаписей. Ну почему бы у нас не завести вот такой народный контроль, дружину какую-то в конце концов? Ну раз не справляются органы, давайте сами контролировать. Пусть они тогда прижимают уши и везде ездят в страхе, что их снимут. Снимут, выложат и оштрафуют.
4: Видите, днем они еще ездят помедленнее, потому что движение плотное, а в ночное время проносятся просто на максимальной скорости, доступной на этом
2: тоннере. Ну вот я и говорю, что как бы если вечером, там ночью кто-то видит такой транспорт, да со всех сторон за ними нужно глаз да глаз, честно. Вообще за всеми, походу, водителями надо.
4: Ну и ладно. Еще, знаете, вот проблема там, ну, лежачий полицейский, я писал обращение в прокуратуру, естественно, все отписались, что холодное время года, это уже было осенью, и начнем с весны, ну, естественно, дорога как осталась разбитой, и лежачих нет. Ну, то есть, раньше уже были трагедии на этом участке дороги в городе Мщите, и сейчас опять ждут, видимо, пока произойдет что-то плохое.
2: Понятно. Спасибо тебе большое за внимание к этому вопросу. Благодарю вас за внимание, дорогие слушатели. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
4: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
3: Марш на Шартаж-пляж!
4: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
3: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Тенок в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро доехали на Березовский трак. Муж большому выбору рад.
8: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
9: Акция до 30 июня.
10: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
11: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
12: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
11: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
12: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
13: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
15: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
16: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:42 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, мы вас ждем. Наша творческая игра. Дозвонитесь по телефону 237-104 прямо сейчас. И в конце стихотворения вставьте правильное слово, получите приз.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» И.П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что, ждем творческого радиослушателя. Вы можете прямо сейчас дозвониться. На кону у нас сертификат на 3000 рублей. И вы, возможно, станете все ближе к мужскому костюму. Алло.
2: Алло.
3: Алло, потише приемник.
4: Алло, алло.
3: Да, здравствуй. Как зовут тебя?
4: Здравствуйте. Уже сделал.
2: Как тебя зовут?
4: Константин.
3: Здравствуй, Константин. Ты кем работаешь?
4: Менеджером.
3: У тебя наверняка есть костюм, наверняка есть дресс-код.
4: Ага, костюм есть.
5: Ага. Ой, сегодня какой у тебя костюм? Какого цвета? Галстук, рубашка?
4: Рубашка есть, галстука сегодня нет, вверх зеленый, низ синий.
6: Ну ты модник.
5: Вверх зеленый, низ синий. Ну вот прямо такая бирюза получается.
3: Интересно. Цвета, значит, для тебя специальное стихотворение. Если ты в конце правильное слово вставишь, у тебя может быть еще один костюм, при том с существенным снижением цены. О, поехали. Да. Компанией большой Илья руководит. Успешный бизнесмен, солидный внешний вид. Привык работать больше головой. Но не биться он задачи никакой, не боится он задачи никакой. Он может даже порубить дрова. Лишь у рубашки закатает
4: рукава.
3: Ну, естественно,
5: конечно.
3: Да.
5: Конечно, молодец. Константин, все, поздравляем. Новый костюмчик в гардеробной будет висеть и сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды. Братья джентльмены,
4: круто.
5: Дарим, поздравляем с праздником.
3: Ты, главное, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: утро, 7 часов и 50 минут в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Всех перевозчиков Екатеринбурга проверят после смертельного ДТП, которое случилось накануне. В центре города. Об этом заявил губернатор области Денис Паслер. Напомню, что авария произошла вчера вечером на перекрестке 8 марта Малышева. После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на
3: ужасная
2: пешеходов.
3: Ужасная
1: ситуация. Ну вот опять же, контроль за водителями. Как они ездят, эксплуатируют. Мы за кадром все время обсуждаем, что надо к таким профессиям, как перевозка пассажиров, перевозка грузов, в первую очередь уделять внимание. Я очень много нарушений вижу со стороны водителей тяжелого транспорта. Я молчу про легковухи, если массово смотреть, там, конечно, больше получается, но с какими скоростями передвигаются некоторые водители в пределах городского трафика? Раз. В каком состоянии они выезжают на маршрут? Два. В каком состоянии технические транспортные средства? Три. Очень много вопросов, особенно к тем, кто занимается, вот как юрлица, этими перевозками.
3: Ну, очень много претензий было именно вот к этому перевозчику. Постоянно жалобы, постоянно.
2: Рейтинг у них, у этой компании 1,2
3: рейтинг.
1: Да.
3: И ничего не делалось вот до такой ситуации.
1: Ну вот тут как бы вопросик, да. То есть если такой низкий рейтинг, и можно как-то со стороны потребителя мониторить отношение к той или иной компании, которая перевозками занимается, ну делайте выводы.
2: Экономист рассказал, что делать, если трудно и невозможно дотянуть до зарплаты. Спойлер, надо планировать расходы. Короче, по словам специалистов, если человеку не хватает денег до ЗП, он постоянно занимает деньги или начинает сильно экономить, это значит, он не умеет планировать свои расходы. А планировать, это не значит, что надо быть каким-то скрягой и во всем себе отказывать. Нужно научиться формировать свой финансовый план, планировать расходы и понимать, сколько расходуешь в день.
1: Ну, слушай, есть люди, которые и миллион в день могут спустить, им только дай, понимаешь?
2: Ну,
1: просто
2: да.
1: Зависит, наверное, финансовая грамотность, наверное, зависит от основного принципа. Сколько денег, столько танцев. То есть ты должен понимать, что если ты зарабатываешь там 50 тысяч рублей в месяц, покупать себе сумку за сотку, наверное, лишнее, или смартфон за 120. То есть как бы и в кредитную нагрузку залезать сильно не стоит, времена нынче не очень. Вот. Что касается людей, которые вечно перезанимают и так далее, ну, есть у меня знакомый, который уже 6-й год торчит 5 тысяч мне. Жора, чтоб ты это... Ну, короче, ты понял.
2: Ты на пене его, ты на пене его поставил, и там уже без толку. Я так понимаю, у детей, у подростков вчера в стране был праздник, потому
3: День
2: что...
3: мороженого?
2: Да нет, Roblox разблокировали в России. Спустя 6 месяцев Минцифры заявили, что компания полностью выполнила все требования российского законодательства, и теперь эта игра снова доступна на всей территории России.
3: А я вчера, как дурочка... Ты почитала книжку,
1: Она что-то не разговаривала с тобой.
3: Сколько страничек ты прочитала сегодня? Ну, конечно.
2: Она, получается, в Roblox весь вечер играла.
1: А у нее книжка открыта, а внутри телефон.
3: Ну, да. Так и то книжка-то, Незнайка, это же одно удовольствие читать.
0: Еще кверх ногами, наверное.
1: Да.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашчетчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Вести только дождь, снова дождь, будет дождь.
8: Климат-контроль.

0: Неограниченно является офертой и действует с 1 апреля.
1: Хавейл Сити.
2: Что делать с антидепрессантами? Что к этому времени интересного с этой машиной происходит? Ну, во-первых, надо полную ревизию, что происходит с коробкой. Опять же, какой мотор тоже влияет. Плюс ко всему рейка, плюс ко всему различного рода навесное и так далее. Все это надо, конечно, диагностировать. То есть, в принципе, в пределах 1.5-1.6 можно рассмотреть интересные варианты, но не супермощные. Вот тут я бы, наверное, в первую очередь задумался, нужен ли тебе автомобиль с таким бюджетом, с двухлитровым мотором, раз. Второе, для каких целей, если на нем работать, то тогда придется смотреть ниже пробеги и, соответственно, платить больше. И третье, почему именно Camry? Потому что рядом есть корейцы, рядом есть Хонды, рядом много-много всего. То есть здесь либо ты прямо любишь и готов переплачивать, либо рассматриваешь еще конкурентов, в которых, в принципе, тоже есть свои нюансы и минусы, и плюсы. Но хотя бы можно приземленно хорошую комплектацию посмотреть за, ну, такие же плюс-минус деньги. А комплектация может быть побогаче даже. Тут вот, как бы, я ничего конкретно тебе не рекомендую, потому что надо от конкретного варианта отталкиваться. Учитывая, что ты смотришь 80-ки, ну, скорее всего, это уже там, что получается, год какой-нибудь 12-13, так ведь?
3: Не-не-не, 80-е, это вот последние, которые...
2: А, последние? Ну, да-да-да. Давай так, кругленькую сумму придется приготовить сразу.
3: Ну да, 4200 начинается.
2: Да, да, да, да. А если гибрид, то там еще веселее.
3: Так, а скажите, пожалуйста, еще вот китайцы, седаны наподобие Camry, что можно конкурентами? Кореец, китаец.
2: Слушай, ну, у Geely был интересный продукт, я про префейс говорю, но сказать, чтобы там столько пространства сзади было, я, конечно, не смогу. В свое время B70-е были самые бодренькие такие, с двушками, но по факту вопросики были в плане комплектующих, да и надежность оказалась не совсем та, которую хотелось бы. Я сам отъездил на юнивишке, и если для себя, как для водителя, я бы, может, и ее смотрел дальше, но мне... Что? Да, да, да, лифтбэк я имею в виду. Но, понимаешь, вот вопрос пространства большого либо нет, там единственное, что полезно, это большой багажник. Ведет себя она интересно на дороге, но очень низкая, сразу предупреждаю. С весы кучу всего я нацеплял, вот мне надо уже было побольше. Поэтому, если ты на седанах отъездил кучу времени и, в принципе, эксплуатация тебе нравилась, пожалуйста, но я по зиме прикурил жестко, конечно.
3: Все понятно. А как
2: Cherry Arisa 8? Ну, знаешь, на троечку с плюсом. Я разговаривал с работниками транспортных компаний, и статистику тоже получил от них. Воскликов торжественных не слышал. К сожалению, большое очень снижение на вторичном рынке по цене. По уровню комфорта, ну, так как по мне, это совсем не то пальто. Я имею в виду в плане подвески, шумоизоляции и многих других вещей. Да, куча электронных наворотов, да, куча там всяких плюшек. Цена более-менее адекватная. Там дома чуть ли не пожизненная гарантия на этот мотор, который на них ставится. Но по факту вопросы именно по работе связанные с ними возникали очень часто.
3: Ну, все понял, да. То есть, деньгам можно рассмотреть, да, получается?
2: Вопрос в том, для чего? Для чего ты берешь?
3: Для семьи, чисто для семьи.
2: Если чисто для семьи, бери то, что подходит по пространству. В Юниви тебе места будет мало. Если семья из 4 человек, машина закончится в салоне моментально вообще. 4 взрослых и места нет.
3: Я понял.
2: Спасибо тебе, удачи. Благодарю, следующий звонок будет заключительным. У нас 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Кто на связи? Алло.
4: Доброе утро.
2: Да, привет.
4: Вопрос по Honda Stepwagon. Рассматриваю на автомате, но они уже лохматые следов. Угу. Как у них ведет себя вариатор? В плане того, что может быть где-то там и прицеп подцепить.
2: Ну, я разговаривал, кстати, с одним из пользователей, тоже с прицепом увидел, у меня вопрос сразу возник, типа, нормально все? Он говорит, да, нормально таскаю, ну, понятно, что не с запредельными скоростями, потихонечку и не сильно тяжелый. Вариаторы себя чувствуют нормально. Очень интересная машина в плане надежности в долгосрок, но цена вопроса на, опять же, хорошие варианты будет кругленькая для своего года выпуска. Даже для лохматого года ценник держится очень приличный, потому что платформа

0: популярная. Там, по сути, кроме стримов-то и смотреть больше нечего больше. Stepwagon, да, стрим. Все. Ну, там есть у Toyota, конечно, варианты, но в плане управления и динамики там вопросов поболее.
1: А вот если все-таки рассмотреть какой-то более лохматый год именно на автомате, потому что, блин, ну что-то как-то...
0: А там какая разница? Ну, автомат в плане вот именно лохматого года, наверное, более выгодная тема в плане покупки со вторичного рынка запчастей. Но с точки зрения надежности тут можно тоже приплыть, будь здоров. Все зависит от того, как ездила машина же еще. Как я тебе сейчас по фотографии скажу, вот эту точно на автомате бери, а эту на это. Если мы берем равные условия, то, казалось бы, вот на автомате будет интереснее в плане надежности. Но динамика не совсем так, какую хотелось бы. И второй момент. Вскипятить его же тоже можно легко. Они все не любят перегрев. А перегрев с там, тем же самым прицепом, ну, так-то можно быстро получить.
1: Ну, то есть не париться, можно рассматривать вариатор и брать.
0: Ну, их просто больше на рынке и предложений, и в состоянии хотя бы можно будет поковыряться. Угу. Фактически, мне кажется, это было бы интереснее. Лично для меня, я бы смотрел на вариаторе, мне не страшно это делать. Почему? Потому что как бы и то, и то, и то, и роботы, и все остальное, все по-разному эксплуатируется и по-разному ремонтируется. Но ценники, вот я смотрел... Там получается где-то чуть подороже, где-то чуть поменьше, но порядок цен не такой страшный.
1: Понял.
0: Спасибо и тебе, удачи, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
7: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
8: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
14: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
17: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
18: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
17: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
18: В Лимпопо? Конечно!
19: Ура! Купаться!
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
21: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
22: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
23: Миша, возьми еще эти коробки.
24: Они уже не входят ко мне в машину.
25: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
26: Мы стекло у шкафа разбили.
23: Ну, Миша!
25: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
27: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
28: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
29: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
31: Семья считает, надо брать.
32: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
33: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
34: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
35: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
36: Катапульта!
37: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
38: В это время с нами новости на радио «Пилот».
37: Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
0: Всем привет! У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Никита Михалков приедет в Екатеринбург на открытие памятника Балабанову. Также там ждут других звезд, продюсера Сергея Сельянова, режиссера Григория Сельянова, ну и членов семьи самого Балабанова. А напомню, первый в России мемориал режиссеру откроют 16 мая. Это будет в 14.00.
37: Июня.
0: В 14.00 у Дворца молодежи. Ну и накануне уже привезли сам трамвай. Он станет частью памятника. И, насколько я понял, даже будут прокладывать рельсы,
37: действующие до этого памятника.
0: У Дворца молодежи.
37: Погода балабановская прям.
1: Ну да, сегодня особенно.
0: 16 июня в 14.00. В автошколах планируют ввести еще один экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Он может стать обязательным при обучении в автошколе. Кроме
1: вроде
0: этого...
1: бы запрещено трогать вообще людей. Чтобы, не дай бог, не навредить.
37: Но опять же, смотря в какой ситуации.
1: Опять
37: вот
1: же,
37: как
1: смотря
37: раз и
1: кого.
37: Будут обучать этому,
1: ну,
37: когда
1: окей,
37: можно
1: если...
37: трогать людей, когда нет.
1: А если он сам ходит, что его трогать-то? Просто тут ситуация какая. Мы постоянно говорили о том, что люди там спешат на помощь там, и так далее. Почему, собственно, и запрещали в свое время трогать раненых там, и так далее. Могут навредить. Это вот некоторые врачи даже не знают, как там, допустим, с упавшим мотоциклистом, как с него шлем
2: снимать.
1: Саш,
2: ну хотя в билетах написано же, вот наложить шину, там еще что-то, это же
37: остановить
2: вот
37: кровь,
2: да.
37: Вот, например. Трогать, понятно, нельзя.
2: А в итоге трогать нельзя.
37: Вытаскивать из машины точно, потому что может быть позвоночник сломанный. Там.
1: Ну да, да, много
2: всяких нюансов. А в некоторых ситуациях надо вытащить, потому
37: ну,
2: что...
37: если горит машина, например. То есть,
0: ну да,
37: много нюансов.
0: Я думаю, все эти ситуации как раз таки и будут обсуждать очень на этом
2: сложно.
0: Экзамене. Ну, пока это только предложение, пока его не ввели. Ну и о серьезном, новости здоровья, попрошу на минутку.
37: Давай.
0: А оказалось, что пускать газы 5 раз в день – это норма для здорового человека.
37: И это
0: мужчины...
37: нормально, как говорила Малышева Елена.
1: А что, если ты израсходовал 5 раз
2: в день, это, говорят,
1: утра?
2: Даже мало.
0: Угу. Кто-то говорил,
2: больше.
0: Что это, знаешь, 32 норма, 32 да? зуба, а 32 пука – это норма для здорового человека. Ну, в общем, говорят ученые, что в среднем это должны делать девушки 4,8 раза. Я не знаю, как они это высчитывают, что
37: ну, в среднем,
0: последний
37: да.
0: какой-то, видимо,
37: нет.
0: Нет,
37: кто-то
0: не 3,
37: кто-то 5. Но...
0: Да, да, да. А мужчины 5,2. Если делаете меньше... Значит, у вас проблемы с кишечником.
37: Наоборот, если больше. Если меньше, все нормально.
2: Все запутано.
1: Короче.
37: Пукайте на здоровье.
1: Подождите.
2: На здоровье, но только 5 раз.
1: Что делать тем, у кого безлимит?
0: Саня, делись с другими. Делись здоровьем с другими. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
35: Информация на правах рекламы.
3: Этот хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стильный.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660. 542-26-78.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, хоть и хочется сказать пятница, но последний рабочий день 11 июня, и мы сегодня на выезде.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир. Мы находимся по адресу Металлургов, 67. Находимся мы в автобан-импорт, поэтому те, кому нужен автомобиль, привезенный импортного производства, в наличии, говорят, много автомобилей. Об этом мы сейчас, собственно, и поговорим. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru. Рядом со мной вы увидите руководителя направления автобан-импорт Алексея Елфимова. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые друзья.
1: Расскажите, да, хотел спросить по поводу вот наличия как раз автомобилей. Сколько сейчас машин в наличии, из которых может человек прямо сейчас приехать и повыбирать?
2: Да, вы видите за нашей спиной, это наш шоурум, при этом у нас еще есть склад, где в наличии вы всегда можете выбрать подходящий для вас автомобиль. Мы на складе держим порядка там, ну, стараемся, скажем, чтобы было не меньше там 150-200 автомобилей.
1: Ого! Вот.
2: Ну, на самом деле, основной сегодня запрос — это возможность увидеть, потрогать, пощупать, примерить. Угу. Вот. При этом, ну, скажем так, доступно любой автомобиль, который сегодня, в принципе, есть в производстве у разных марок. Либо мы сейчас широко, так скажем, предлагаем автомобили с пробегами. И в том числе по льготному утильсбору, да, до 160 сил.
1: Но вопрос у меня вот сейчас больше про наличие. То есть давайте пробежимся быстренько. Какие популярные марки, либо какие вообще представлены на складе и в шоуруме? Здесь я вижу в основном европейского производства. Тут только вот RAV4 новый стоит.
2: Ну, совершенно верно. На самом деле, я думаю, что не открою вам Америку, да, то есть те машины, которые традиционно популярны в России, они, собственно говоря, и вызывают наибольший интерес. Это прежде всего европейские бренды, да, которые, к сожалению, покинули наш рынок. Это, безусловно, Toyota, да, которая mm-hmm. всегда была популярна, востребована и имеет высокую остаточную стоимость до сих пор. И, конечно, ну, скажем так, мы тоже стараемся поддерживать всю линейку, там, Camry, RAV4, Highlander.
1: Ну, все эти машины, я они смотрю, есть BMW, в наличии. BMW, Audi в последних кузовах стоят.
2: Вагн. Безусловно, да. То есть мы отслеживаем новинки, и, соответственно, все, скажем, автомобили, которые здесь представлены, это все последние рестайлинги, да, или там новые, соответственно, модели. Вот, ну, что называется, на любой вкус и кошелек.
1: Я просто пока сидел здесь, мы вот приехали с 7 часов утра, мне уже написал институтский друг по поводу камрюхи гибридной, спроси почем. Серега, приезжай, тебя ждет прямо как просил. Вообще, кстати, вопрос, намного ли, вот, ну, то есть я хочу купить автомобиль, который уже не представлен в России официально. Насколько сейчас вот дороже получается, вообще, в принципе, насколько дорого покупать эти модели, которые уже стоят в наличии? И чем это выгоднее, есть ли на это какие-то финансовые инструменты свои, и чем может воспользоваться человек, который такую машину покупает?
2: Ну, смотрите, то, что определяет сегодня стоимость автомобиля, да, это прежде всего его, ну, реальная цена, да, причем она, естественно, котируется в валюте, да, то есть, соответственно, курс, который сегодня национальной валюты, да, он влияет напрямую на стоимость конечного автомобиля.
1: Раз.
2: Вторая составляющая, безусловно, это, ну, вот я говорю об основных, да, это таможенные расходы, да, потому что машины, которые завозятся в Россию, там, это все равно, там, скажем, от 48%, да, как бы таможенных платежей платится и выше, если это ввоз там на юрлицо. При ввозе на юрлицо возникают еще дополнительные затраты там на установку ЭРГЛОНАСС, вот, прохождение сертификации, получение там заключение об одобрении типа транспортного средства, это тоже определенные расходы. Но, безусловно, утильсбор. То есть политика сегодня утилизационного сбора, она напрямую влияет на выгодно или невыгодно покупать тот или иной автомобиль.
1: А вот у вас те машины, которые стоят, они уже полностью готовы, растаможены, полностью вообще все сделано?
2: Безусловно,
1: с
2: да. То есть машины, которые мы предлагаем к продаже, они готовы полностью постановке на учет и пользованию конечным собственником.
1: Ну, то есть не прилетит ничего дополнительного, как вот люди, помню, тащили по параллельному импорту, непонятно какими-то там схемами, привозили сюда автомобиль, а потом прилетел дополнительный утиль.
2: Все верно. Вот, мы все эти истории слышим от наших клиентов, вот, и, соответственно, наша основная задача – это обезопасить наших покупателей от вот этих всех подобных историй. Поэтому мы, в принципе, понимаем, да, как автомобиль был ввезен, оцениваем те риски, которые могли бы возникнуть, да, и их исключаем просто-напросто.
1: Теперь вопрос по поводу экономических механизмов. Есть ли возможность в трейд-ин сдать кредит, получить и так далее? То есть это так же, как и в любых дилерских центрах работает?
2: Да, совершенно верно. То есть вы можете привезти нам свой автомобиль, да, и уехать на новом автомобиле, обменявшись ключ в ключ. Вот, то есть трейд-ин, он доступен, эта программа, и активно пользуются наши клиенты. Вот, некоторые банки начали уже финансировать, в принципе, машины, которых еще нет даже на
1: то
2: территории
1: есть они
2: России.
1: Еще не
2: да, то есть именно по программе параллельного импорта. Вот, поэтому сегодня даже доступны кредитные какие-то программы нашим покупателям. Вот.
1: А может ли, допустим, человек, который вот покупает новый абсолютно автомобиль импортного производства, не представленный в России, получить еще какие-то, может быть, гарантийные услуги, страховаться там и так далее у вас же здесь?
2: Безусловно, может. Другое дело, что сейчас немножко инструмент поменялся, да, то есть вот та гарантия производителя, да, которая была традиционно доступна автомобилям, которые ввозились официально в Россию, она сегодня, к сожалению, недоступна, то есть нет такого, как бы, понятия мировой гарантии. Вот, соответственно, сегодня клиент выбирает, то есть либо он покупает, условно говоря, альтернативную гарантию, это что-то типа страховой полис, ага. Да, и перекладывает.
1: Ну, то есть на случай поломки тебе закрывают,
2: да,
1: сумму.
2: Да. При этом действительно страховые компании, ну и другие компании, которые предоставляют, да, такой продукт, они сегодня предлагают очень широкий диапазон, то есть ты можешь какие-то узлы агрегаты, да, скажем так, застраховать, условно говоря, получив вот эту гарантию. Или есть прямо альтернатива вот той привычной официальной гарантии, которая есть, она стоит чуть дороже, но, собственно говоря, покрывает все возможные неисправности.
1: Понятно. Ну и опять же, да, хотелось бы обратить особое внимание, что здесь уже в наличии не только там среднего сегмента, но еще и премиальные модели есть. То есть очень популярные темы, допустим, дорогих современных внедорожников европейского производства, моделей популярных там Q-серии, например, той же самой, да, они в наличии, вон стоят, притом в S-Line.
2: Вы правильно подметили, сегодня наибольший интерес, пожалуй, как раз вызывают автомобили именно вот такого премиального сегмента, то есть мы предоставляем линейку автомобилей Audi, BMW, Mercedes. Вот. При этом хочу отметить, что на чем можно сэкономить, скажем так. Мы предлагаем автомобили там, с южнокорейского рынка, которые имеют, ну, там, минимальные пробеги, там, в некоторые там, даже меньше там, 5000, да, километров пробега. Вот. При этом у них, ну, просто идеальное состояние, но разница в стоимости там, до 2 миллионов доходит относительно того, если это завозить новый автомобиль.
1: Ну, я думаю, что мы вообще в целом об автомобилях, пробегом и привозимых сюда и возможностью через автобан импорт это делать поговорим через час. Алексей, спасибо за то, что ответили на вопросы. А мы сейчас будем принимать звонки. 237-104 впереди вас ждет игра, это может знать каждый. Звоните, на вопросы отвечайте и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Привет, Сань. Куда спешишь?
5: Готовь сани летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
4: Что это значит?
5: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
6: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
7: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
11: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
12: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
13: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
15: «Озонбанку» 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробно на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Утреннее шоу на «Радиопилот».
19: Дорогие друзья, 237-104, жду звонка прямо сейчас. Конкурс это может знать каждый.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9:20 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор – наш медицинский центр «Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
3: На связи у нас Алексей. Вчера он нам дозвониться попытался, но сорвался. Человек, который осчастливливает тех, у кого есть канализация.
2: Ой, это
3: вывозит.
2: Что значит?
3: У тебя нет микрофона, Сергей. Значит, кто, Алексей, кто больше всего рад тебе? Те, кто в частных домах живет?
2: Леша, я опять, что ли, пропал?
4: Короче, это Лех, какая-то мистика.
2: Засосала.
3: Я не знаю, он что...
2: Нет.
3: Алексей.
2: Глушит тебя, что ли?
3: 237-104, мне кажется, конкуренты, да.
2: Лишь бы не захлебнуться там.
3: Алло.
2: Следующий звонок принимаем.
3: Доброе утро.
5: Открывается просто, это Алексей.
3: Леш, так ты потише, во-первых, приемник. Во-вторых, ты если двигаешься, так остановись.
2: Притормози.
3: Остановись.
4: Мы понимаем, что пахнет, но надо подождать.
3: Подожди, так от того ты двигаешься или не двигаешься, какая разница? У меня как раз был вопрос, вопрос с юмором был по поводу того, какими дезодорантами ты в машине пользуешься. Вот, но скажи мне честно, а ты по ИЖСам ездишь, ну то есть по поселкам коттеджным?
5: Да, вчера Уралмаш.
2: Что был вчера, Уралмаш?
5: Уралмаш. Ну, частный сектор.
3: Понятно. Я что-то не очень припомню, конечно, Уралмаш и коттеджные поселки. Ну, ладно.
2: Нет, частные сектора.
5: Не коттеджные, конечно.
3: Просто в коттеджах же там что? Это?
2: Канализация это все-таки есть?
3: Септики.
5: Да там недалеко даже от Надежды Стрельниковой.
2: Опа. Частные секторы с вот этими большими баками.
5: Ну, да, в земле, которая...
2: Слушай, а я правильно понимаю, там люди без канализации до сих пор живут, да? Вот и у нас ИИ, люди там летают на Марс, собираются...
6: Да. Централизованной
2: без канализации
6: нет.
2: Прям практически на территории города.
3: Так это территория города и
2: вот
3: есть.
2: Вот я
3: это
2: говорю,
3: прям
2: да?
3: Там жилой комплекс стоит в 150 метрах.
2: Как
3: многоквартир.
5: Рядышком.
2: Обалдеть.
3: Я просто к тому, что как бы вот туда канализацию еще не провели, там еще дырка в полу.
2: Нет, дырка в полу, когда переполнен бак вот этот вот. Тогда возвращаемся к дырке в полу.
3: Леха, ну давай поиграем с тобой. У нас есть для тебя три вопроса по поводу фактов о России.
4: Преддверие праздника.
3: Ну, конечно, завтра так-то День России, если что. Значит, три вопроса, ответишь правильно на все три. Сделай же ты потише приемник.
2: Леш, да,
3: господи,
5: он у меня вообще выключен.
3: А почему ты так фонишь? Значит, три вопроса, отвечаешь правильно на все три, приз будет твой. Погнали.
2: Итак, первый вопрос. В каком из этих городов больше всего мостов?
3: Да, ты по громкой связи, я понял, короче.
2: Давай.
3: В Москве, в Питере или в Волгограде?
5: Питере.
3: Да, это правильный ответ, действительно, да. В Питере.
2: Разминочный вопрос. Второй вопрос. До 19 века у России не было государственного чего?
3: Не было гимна, не было императора или не было герба? Герб, гимн, император. Чего не было?
2: До 19 века.
5: Ну, давайте будет гимн.
3: И это правильный ответ, действительно, гимна официального не было.
4: Подвоенные марши устраивали все торжественные мероприятия, и потом только вот в 19 веке появился.
3: Ну и заключительный вопрос.
2: Сколько морей омывает Россию?
3: 12, 13, 14.
2: Тут только пальцы загибать, считать, да.
5: Еще раз, 12.
3: А 12, 13 или 14?
5: Ну давайте я пальцем в небо, 12.
2: 13.
4: Золотую середину.
3: 1-3, я правильно расслышал?
5: Да, 1-3.
3: 1-3. Мы принимаем твой ответ. К сожалению, промахнулся ты ровно на одно море.
4: Их море там, пива не считается.
3: Да, да, что... да, да, да. Их 12. 12 морей. Вот, к сожалению, тут ты промахнулся, но это не страшно. Леш, мы тебе желаем хорошего дня.
2: Лишь бы в другом не промахивался.
3: Давай, да, кричи катапульта и езжай аккуратно. 3-4.
5: Катапульта.
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
9: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» АО «СЭЙЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Лучшая на свете жена.
2: Это я.
3: Я думала, салат.
2: Доброе утро, 9 часов 26 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Завтра День России, и в честь этого большого праздника «Аэрофлот» запускает специальный гастрономический проект. Вдруг вы счастливчик и полетите «Аэрофлотом» вот с завтрашнего дня и до 12 июля, а еще и бизнес-классом. Направление Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Якутск, Казань. Вот будет предлагать локальные российские блюда. В зависимости от направления: сибирский грильяж из кедровых орешков, уральская шаньга, но это к нам, это к нам в Екатеринбург, если полетите из Москвы, пермский пасекунчик, якутский кёркчех. Я, кстати, прочитала, что это за блюдо. Ну, татарский чёркчех, это понятно.
4: Кёркчех.
2: Так вот, это кёркчех, это, значит, жирные сливки, сметана и молоко, вот такой вот десерт. И я представила еще, что это если с шампанским, на высоте жирные сливки.
0: На высоте по-другому ощущается немножко.
2: Да-да-да.
4: Давайте мы сразу, подождите, давайте мы сразу приземлим, что это для пассажиров бизнес-класса.
2: Да-да-да, конечно, это бизнес-класс.
4: Спасибо, можно заканчивать новость.
2: Ну а вдруг...
4: Бизнес-класс в этой авиакомпании стоит неоправданно дорого.
2: А зато видишь, что тебе
5: предложат. Зато можно бесплатно получить иногда, помнишь, Лина?
2: По секундчик.
4: Бесплатно получить можно было. Сейчас дулю. Там сейчас, знаешь, короче, там сейчас такое количество людей, которые мили свои приходуют, такое количество людей, которые просто по скайп-приорити. Там половина из пассажиров бизнес-класса вообще люди, которые как бы какими-то правдами-неправдами туда попадают в большей степени. Это первое. Второе, да, прелесть есть в бизнес-классах аэропорта, типа там Шереметьево, например. Ну, действительно кайфово. А вот лететь в самолете бизнес-классом за эти деньги...
2: Праздник, ну, наверное... вообще общая национальная. Поэтому можно всех
4: поэтому всем кедровым кедровых орешков в сливках желательно.
0: Слушайте, а
2: желательно
0: я тут другую, да, из Пензы объяснял, что такое шаньга, когда я ему сказал, вот, типа, шаньга с картошкой, он такой, это что вообще такое? То есть люди, которые вообще... не с Урала, они даже не понимают,
2: ну
0: что это за еда.
2: Ну как можно шаньгу не знать? Он говорит,
4: это ты просто знаешь шаньгу.
2: Меня с детства так называли шаньга.
4: А людям, когда говорят вот эти пермские пасекунчики, они думают, это что, какие-то парни, что ли?
0: Зеркало посмотри, там пасекунчики.
4: Да, реальные
2: пасекунчики. Да. Слушайте, тут Сидни Суини, красотка, дала интервью и рассказала, знаете, вот она полгода почти каждый день тренила на пилоне, чтобы в последней там серии выступить, сняться.
0: Это про эйфорию, да? Мы
2: да, последняя серия эйфории, должны были быть сцены, где она танцует на пилоне.
0: Так.
2: Все, кто учились на пилоне когда-либо хоть один раз, понимают, насколько это сложно, трудно, там синяки, да. Все это. Короче, представляете, сцену вырезали. Она говорит, ну, прикольно, я, значит, полгода тренила. Говорит, надо эти знания, эти умения где-то еще показать тогда. Ну что, ради чего все это было?
0: OnlyFans.
2: Она-то, да, Сидни Суини очень может как-то оправдать эти.
0: Требую, чтобы показывали бонусом в кинотеатрах 5D с это, полным погружением.
4: Понимаешь, это ладно, вырезали эту сцену.
2: Да.
4: Есть же люди, которые всю жизнь учатся, репетируют, еще что-то. А их показывают там в массовке и эту сцену еще вдобавок вырезают. Это знаешь, как вот с Ди Капри, вот это. О, я, вот.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте buковский-гриль.ру.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки – и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Свет, а мы в Лим-Попо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лим-Попо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Летние каникулы в аквапарке Лим-Попо.
5: Радость не за горами, она на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
7: ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
8: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
9: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
10: Специальное предложение в ЖК Ленина 100 и ЖК Уют Сити в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и Шиловский. Пруд.
9: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
10: ЖК Ленина 100 и ЖК Уют Сити для счастливых семей. ЖК Уют Сити. Дом сдан.
11: Застройщики ООО СЗ Ленина 100. ООО Арсенал ИК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:38 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бибеля 33. Телефон 367-67-78.
2: Ну что, друзья, сейчас у нас быстренько сводка недвижимости. Если вот мы последнее время говорили о том, что выехать с жебайки проблема со стороны каменных палаток и кора, сейчас заехать на жебайку большая проблема. Пробка начинается после Мира и тянется до Сыромолотова. Схему проезда по развязке поменяли. Затруднения в движении также на дублере Сибирского тракта от 40-летия до Калины. После Калины попроще. С затруднениями также участок базового и объездной напротив Ботаники, а потом дальше из-под Щербакова торчит, как говорится, хвост. Затруднения на Белинского тоже плотно начинаются практически после развязки сразу перед улицей Шварца и Фучика. Затруднения в движении на всем протяжении улицы Московской от развязки до улицы Щерса. Затруднено движение по объездной практически от Московской до Амундсена. Проблемы, как обычно, в районе Серафима, Дерябина и Шаумяна. Также затруднения коснулись Академа, Дегенина, Краснолесия. Затруднено движение на Московской через центр и в направлении от Дворца молодежи до Челюскинцев. Перед ДКЖ по Челюскинцев тоже пробка. Отдельная тема опять Эльмаш-Уралмаш. Значит, на Эльмаше пробка от Красных Командиров в направлении Шевской. Шевская стоит в сторону этого же перекрестка. И Старых Большевиков на выезд с Эльмаша тоже. Плюс Баумана. Даже раньше от Бабушкина, а сейчас еще раньше пробка начинается до метро Уралмаш. Также затруднения в направлении вокзала небольшие. Донбасская в направлении Белой башни подстаивает. Заезд из Пышмы норм. В центре города, ну, только Ленина, пожалуй, в направлении площади. А так, в принципе, нормально. Улица Восточная перед Ленина со стороны Малышева и перед Декабристов со стороны Куйбышева. В целом, трафик более-менее нормальный. Пробочные места старайтесь объезжать стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы. Уникум

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Катапульта.
2: Тут камера, что ли? Ёшкин-матрёшкин. Как выключить это?
3: Утреннее шоу.
1: Катапульта.
3: На радиопилот.
4: Оборот включается 9.41 в Екатеринбурге.
5: Внимание, господа, ваша задача подключиться к онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru. С главной страницы ссылка есть или кнопка «Смотреть». Вы можете нажать, видеть ребус и дозваниваться по телефону 237-104. Говорите слово, которое в нем зашифровано, и получаете приз.
4: Спонсор конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8 сайт turbokarting.ru.
5: Итак, ждем звонка от человека, который догадался, что у нас там изображено. И какое слово зашифровано. А открывать вы можете и в телефоне, и в планшете, и в ноутбуке, и в стационарном компе. Также можете пользоваться помощью друзей, коллег, тех, кто рядом просто находится с вами, чтобы они, например, открыли, а вы дозванивались. Еще раз напомню, 237-104 этот телефон нужен для тех, кто веб-камеру открыл и готов озвучить нам слово. Нет,
6: сегодня сложно, если что, мы подскажем, потому что тут все, там много всего.
5: Мне кажется, надо просто по порядку слева направо разобраться. Там
6: постепенно, буква по букве.
5: И принцип разгадывания ребусов знать, чтобы догадаться. А приз-то хороший, так что звоните. Алло.
7: Звоните, алло.
5: Доброе утро.
7: Привет, Саня.
5: Привет, как зовут тебя?
7: Меня зовут Илюха.
5: Илюха, что за слово зашифровано?
7: Я думаю, что это асфальт.
5: Абсолютно верно.
6: Я говорю,
5: Илья.
6: Сложно. Молодец, Илья. Действительно, асфальт. В турбокартинге настоящий гоночный асфальт. И мы поздравляем. Ты получаешь сертификат на заезд. Погоняешь на скорости, как любишь.
5: Картинг любишь?
6: Оторвешься.
7: Круто. Конечно.
5: Ну,
7: скорость.
5: Не клади трубку, все тебе объясню. А сейчас кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта!
3: Утреннее шоу на радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
8: Турбокартинг шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбокартинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Пилот FM.
3: Реклама.
0: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
18: По-моему, топ.
17: Да, топ. Компьютерная академия.
18: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
17: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
10: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
10: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
19: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
20: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
21: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
22: Подробнее на petrovich.ru. Уэстед Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
23: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
24: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
23: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
24: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
23: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
24: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
25: Акция до 30 июня.
26: Артем, давай купим машину.
27: Какую машину? Стиральную?
26: Нет, импортную.
27: Китайскую, что ли?
26: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
27: Да где ты ее сейчас найдешь?
26: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
28: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
30: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Всем привет! У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Лидер группы «Чайф» выступит в День России в Екатеринбурге. Владимир Шахрин, дядя Вова, вместе с горожанами споет трек «17 лет». А выступление пройдет завтра в рамках акции «Хором славим Россию и город». Будет все это в историческом сквере. Надеюсь,
3: там уже тысячный хор будет, и как раз да, вот Владимир Шахрин вместе выступит.
2: Кроме того, в программе будут и традиционные песни о нашем крае, об Урале. Например, «Свердловский вальс». Также прозвучат частушки о Екатеринбурге. Mm-hmm. Такое бы я послушал.
1: Кайфово.
3: И гимн, конечно же, будет.
2: Да, все это будет. Так что welcome в исторический сквер завтра днем.
3: А как желаем хорошей погоды.
0: Как завтра с перекрытиями дорог? Что-то будут перекрывать?
2: Вот пока информации не было. Я так понимаю, что перекрытий не будет, так как это все пройдет в историческом сквере. Поэтому...
1: По поводу Владимира Шахрина, я тут только вышел с нашей радиостанции в начале недели, и меня съемочная группа под грудки такие: ну-ка дайте нам интервью, что вы думаете, заслуживает Владимир Шахрин звание заслуженного артиста? Я
3: говорю, конечно. Заслуживает, конечно.
1: Поддерживаем. Единственный человек, который у нас на весь мир.
2: Даешь дяде Вове звание почетное. Да. Беспилотники начали доставлять лекарства в российские регионы. Такая новость, знаете, заставляет подрываться, особенно на фоне последних событий. Препараты перемещают между медицинскими организациями. Об этом рассказал сам глава Минздрава Михаил Мурашко.
1: Но это труднодоступные районы, куда с дорогами проблема, половодье, еще что-нибудь.
2: Да, меры пока проводятся в тестовом режиме в 6 регионах России. До этого стало известно, что медорганизации в России получили возможность при необходимости также применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов.
1: Но почему бы и нет, если это используется прямо для того, чтобы оказывать какую-то помощь, там, в том числе и медицинским службам. Это круто.
2: Хотели даже посылки вроде бы в свое время доставлять беспилотниками, но там что-то сразу пошло не так. Первое
3: мы
2: же...
3: помним, да.
1: Там, да, он что-то врезался куда-то. Но...
2: Да, не долетел. Ну и новость-анекдот. Мужчина тут поймал девушку на измене с помощью кошачьего туалета. Заподозрил неладное из-за долгих ее разговоров по фейстайм в ванной, где стоял автоматический лоток с камерой. Вот, через приложение парень подключился, увидел все сам, понял, что она разговаривает с другим мужчиной, а потом нашел еще удаленные фото и переписки. До этого успел потратить на отношения почти 50 тысяч долларов. Уж не знаю, на что это он потратил.
3: То есть девушка себя еще в туалете снимала рядом с лотком?
0: Нет, она не снимала, она по фейстайму разговаривала.
1: Да, она там и фотки отправляла, ой, и так,
3: а
1: и
3: вы
1: уже
3: все посмотрели, ничего
1: себе. Тут, короче, каждый лоток, или, не дай бог, пылесос.
3: И робот за тобой следит, и лоток.
0: Зачем?
3: Помойное ведро,
0: ну
3: вообще.
2: Я так понимаю...
1: Я думаю, фиксировать, приходил кот или нет.
2: Да, да. Тут же даже новость была, что те, у кого там, знаешь, пропали все мессенджеры, они с друг с другом, с родственниками, общаются как раз через эти лотки для корма.
3: Через посудомоечную машину можно еще вот тоже.
2: Как вариант.
1: Еще хороший способ через банковские приложения общаться. Отправляешь деньги и пишешь что-нибудь.
3: Рубль.
1: Да, рубль отправляешь, типа, привет, как дела?
2: Прикол, что нельзя заблокировать эти вот переводы, эти сообщения.
1: Да.
2: Но
1: все равно получишь.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Стринги блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 10:28 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Скандал громкий в Канаде, там пилот Air Canada 16 лет перевозил пассажиров без лицензии, то есть у него не было ни образования, никаких, то есть все было куплено. Чувак годами обманывал и работодателя, и регулирующие органы, предоставлял ложную информацию о себе, о своих правах, использовал поддельные лицензионные документы, перевозил там, у него около 1000 перелетов по всему миру. Жесть. И внутренние рейсы, то есть там вообще просто сейчас обвинений в мошенничестве.
4: Слушай,
3: там,
4: а вопрос, а как он же как-то, подожди, он же как-то летную комиссию сдавал, он же как-то переподготовку сдавал.
3: Да, а вот этот вот фильм, конечно, сразу с Леонардо Ди Каприо вспоминается, да?
5: «Поймай меня, если сможешь».
3: «Поймай меня, если
4: сможешь». Не, но этот-то хотя бы просто перелеты не оплачивал, просто в костюме прикидывался. А этот-то сидел за штурвалом, это же надо навыки иметь. Отсутствие боязни, опыт там и прочее.
3: Где он научился.
4: Где он научился, да. У меня такое ощущение вообще складывается, что какой-то подставой попахивает, что его слили. Потому что, ну, 16 лет он работал, каждые полгода или там даже чаще у них идут
5: может,
4: проверки.
5: Может, он отучился, просто диплом не смог получить.
3: Ну, это вообще, конечно, да.
4: Ну, либо у него что-то просрочилось, либо еще... Ну, такое ощущение, как будто в этой, что-то, в этой истории что-то нечисто вообще. Вот,
3: вот
4: так.
3: Кстати, о нечистых историях. Наконец-то петербургские архитекторы разработали плавучий туалет-маяк.
5: Ну, наконец-то.
3: Ну,
4: плавучий?
3: Где да, да, да.
6: Внутри
3: оно не тонет.
6: Что-то,
3: а пока только один будет на Дворцовой, естественно, где больше всего проходимость.
4: А
3: проанализировали
4: там что, где
3: потоки.
4: Заплывы совершать?
3: Ну, в Питере, конечно, много воды, поэтому и нужен маяк, туалет.
5: Я думал, его по Неве пустят,
3: да,
5: там, знаешь.
3: Потоки, проанализировали потоки жителей, туристов, расположение общественных туалетов на пути исследования и выяснили три наиболее проблемных участка. Вот на Дворцовой, на набережной лейтенанта Смита, Шмидта, Свердловской набережной, где он, я не знаю. Вот, но вместо... Все вот это вот распределили, что нужны плавучие туалеты. Ну, у них же там еще много очень экскурсионных.
6: Не,
3: вот
6: что
3: этих...
6: значит плавучие?
3: Ну, ты
4: ну,
3: можешь...
4: на воде установлены.
3: Да, на воде. То есть ты можешь во время... Там,
4: выйти, так сказать.
3: Выйти, и... хотя на каждом экскурсионном есть,
5: есть получается, свой... есть маяк, а будет рояк, получается, ой, вот так. Так.
3: Еще там, бы.
4: Ты понимаешь, что в Питере додумались-то? О, прямо тубдики на воду кинуть.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте

0: финансовые возможности и риски.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский трак». Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
3: Акция до 30 июня.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
0: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
0: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 120-560-542-2678.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
14: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:38 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33, телефон 367-67-78.
2: Ну а сейчас быстренько о том, где у нас пробки. Затруднения в движении продолжаются в районе Водительского по объездной после Ювелирки в направлении Щербакова. Затруднения, да, пока дорогу не доделают, пока там все примыкающие нормально себя вести не начнут, а то там люди выезжают как попало. Затруднениями движуха в районе Комсомольской, Малышева, и сейчас поменялась схема проезда через Малышевский мост. Затруднений больше стало из центра. Там после Гагарина начинается толкучка и практически до Сыромолотова. Также затруднения на дублере Сибирского тракта от развязки с Сорокалетия, придется до Калины стоять, дальше попроще. С затруднением из-за аварии в районе Ленина, улица Восточная со стороны Малышева. Очень плотный трафик в районе Карла Липнихта перед Ленина, а также с кольца центральной гостиницы по Розе Люксембург. В направлении Куйбышева есть затруднения в движении в районе Дворца молодежи. Уралмаш. Тут все простенько, а вот в районе Эльмаша все еще жестко и на старых большевиков, и особенно на Шевской перед фронтовых бригад, туда же и фронтовых бригад. Сейчас, кстати, еще вот подросло движение в районе Челюскинцев, съезд в сторону космонавтов, два левых ряда. Затруднение в движении также на Ленина в направлении площади со стороны Московской. Это пока все такие прям плотные оживленные участки, нестандартные. Затруднения еще могут возникнуть, кто где, и будет продолжаться дорожные ремонты и строительство. Так что берегите друг друга, крепитесь и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Мы не из дурдома, мы ролевики.
0: Катапульта.
2: Дорогие друзья, сейчас у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104. Вы можете набрать наш номер. У нас приготовлен для вас вопрос. Мы будем разыгрывать автомобильный органайзер. И ваша задача дозвониться. Спонсор конкурса «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Вопрос, собственно, ответ нужен от вас. Самое главное — дозвониться 237-104. Выбрать правильный вариант ответа, да и выиграть приз. А
1: хороший приз,
2: легкий,
1: кстати, да.
2: Вопрос легкотня, поэтому звоните. Алло.
1: Алло. Алло, алло.
2: Доброе утро.
5: Алло.
2: Да, здравствуй, наконец-то. Как зовут тебя?
5: Евгений.
2: Евгений.
1: Такое ощущение, что мы тебе
2: звоним.
1: Позвонили,
2: Жень,
1: да.
2: Все нормально у тебя? Все хорошо? Не отвлекаем?
5: Ну, нормально.
2: Ты за рулем?
5: Нет.
2: Слава богу. А у тебя вообще машины есть?
5: Есть.
2: Такие автомобили, как Теннет, ты знаешь?
5: Ну, у меня Черри, Сига.
2: О, прекрасно. Тогда смотри, вопрос. В некоторых моделях Теннет есть функция задержки отключения фар. Как она называется?
1: Забавные названия сейчас пойдут. Проводи меня домой. Не дадим соседям спать. Подожди.
6: Все.
1: Не дадим соседям спать, а еще есть темнота, друг молодежи.
6: Ответил уже, да, молодец.
2: Проводи меня домой, да. У тебя же есть такая опция, 100%.
5: Да, да, да.
6: И еще провожает тебя домой, прям, да.
1: А сколько она горит?
2: Можно, кстати, выставить задержку.
5: Я ее отключу.
6: Мы тебя поздравляем, ты получаешь автомобильный органайзер.
1: Пригодится вещь, он тебе.
2: Сейчас давай кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
7: На «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
8: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
9: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
10: Акция до 30 июня.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
14: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
16: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Свердловников, 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Всем привет. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Екатеринбуржцы смогут поиграть в падл на площади 5-го года в середине июля.
1: В следующем году.
2: Ну, в этом говорят, что вот к середине июля установят там корты.
3: Установится хорошая погода.
1: Ты погоду видишь?
2: Да, наверное. Вот я буквально вчера проезжал, пока на площади пусто. Я не знаю, о каком пространстве там говорили.
1: Подожди, там до этого еще куча всяких массовых мероприятий будет проходить. Насколько я знаю, там и по йоге, и по таким, и по таким.
3: Ну и, наверное, в ночь музыки как-то будет использоваться, да?
1: Да, да. И плюс ко всему потом будут устанавливать площадки. Но сейчас, ну какие внешние корты, о чем мы говорим?
0: В следующую среду 25, без осадков.
1: Это в следующую среду, Надь, так это уже середина июня. Треть лета прошла почти бесконечно.
2: Погода на Урале меняется резко в течение даже, мне кажется, нескольких минут.
1: Безвозвратно потерянное время.
2: Короче, играть на площади смогут и профи, и новички. Инвентарь там можно будет взять в аренду. Будут доступны корты по предварительной записи, но при этом часть сеансов по будням будет бесплатная.
3: Уже расписано, наверное.
1: Нет, пока нет, но у меня там вопрос больше как бы по поводу того, насколько это будет там демократично, во-первых. Да, спасибо, что
3: бесплатно. Говорят, видишь,
1: второе, как будет защищен транспортный поток? Там же есть удары, которые влекут за собой вылет мяча за площадку.
2: Вот это надо продумать, да.
1: Ну, это вот к тем, кто играет, те же портресы, они всегда связаны с вылетом мяча. И в этом сама суть удара. Интересно, как это будет реализовано. Совсем... Я бы не хотел получить в лобовое мячом.
2: Совсем скоро узнаем. Госдума приняла закон о повышении пошлин на оформление ряда документов для иностранцев. Сильнее всего подорожает получение российского гражданства. Пошлина вырастет с 4000 до 50. Также увеличится стоимость оформления разрешения на временное проживание, вид на жительство и некоторые другие документы. Ну и власти считают, что такие меры помогут навести порядок в миграционной сфере и пополнят бюджет дополнительными доходами.
1: Я бы еще глаз да глаз за теми мигрантами, которые едут по трудовым визам, устроил, потому что, как выясняется, они не сохраняют режимы сна, отдыха, график нарушают, нарушают и действующее законодательство, да и это некоторые нормы. Да. Нормы приличия, потому что посмотрел он, как ребята тоже в Подмосковье наблюдают за индусами, которые там трэш что творят вообще в парках близлежащих. Тоже как бы вопросики есть. То есть ужесточить как-то в плане надсмотра, именно присмотра за ними, это, наверное, правильно. В плане ужесточения ценовой политики тоже, наверное, правильно. Но тут давайте, положа руку на сердце, ничего-то наши российские жители не все спешат работать на тех работах, на которых мигранты работают.
2: Хотя там зарплаты очень
1: хотя
2: хорошие.
1: Хотя есть нормальные
2: даже,
1: зарплаты. Да,
2: те же даже дворники получают очень достойные зарплаты. Побольше, чем некоторые менеджеры. Ну и анекдот дня. Тут эксперты выкатили статистику по акциям самым прибыльным. И выяснилось, что майонез оказался надежнее акции «Газпрома». За 5 лет его цена опередила цену акции газовой корпорации почти в 3 раза. Теперь эксперты даже в шутку предлагают вкладываться в акции майонеза, а не в акции «Газпрома».
1: Ну, а смотри, сколько он хранится, кстати?
0: Майонез?
1: Да.
3: Там надо почитать. Ну, нет, там есть срок, конечно.
2: Есть, да. По-моему, что-то там до года или 20.
1: Ну, нет, это неинтересно.
3: Жирокомбинат это
1: нет,
3: наш.
1: Нет, это такие вложения, что это за краткосрок он так не увеличивается, а за год так он испортится. Ну.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был неиспорченный Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343 3.

0: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А напоследок я скажу.
4: Катапульта.
5: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
6: Сегодня выездной эфир мы провели на «Металлургов 67» в «Автобан Импорт». И насмотрелись тачек. Большое количество людей
7: приходит. И не только мы насмотрелись, да. Столько людей приезжают с семьями.
6: Да.
7: Женам покупают. Выбирают. Прям выбирают. Это прекрасно. Хорошо.
6: А потому что есть на наличии машины. Почти 200 моделей, которые можно посмотреть, пощупать, потрогать. Они уже привезены сюда. Это автомобили, которые привезли специально для того, чтобы и вам можно было выбрать из наличия. Ну и, как мы выяснили, можно заказать любую машину, хоть новую по импортозамещению, хоть пробежную с рынка Китая, Кореи, без разницы. Самое главное, ребят, если вы заинтересовались, обращайтесь на «Металлургов 67», либо просто в интернете забивайте «Автобан импорт». А что в календаре?
7: День женского счастья. Вот оно, видишь, вот тут вот.
6: А ну да, короткая неделя трудовая, день женского счастья, погода ревет, как мужики.
7: И неукротимой страсти. Так что уж мы как-то постараемся все немножечко сегодня.
8: Неукротимое, да. Там, где страсть, там и женское счастье
7: да.
8: рядом.
7: И Всемирный день ягуара сегодня и день рыси. Рыся ты наша. Рыся.
8: Такую погоду только
7: моя.
8: Рысью перемещаться.
7: Да, только рысью.
6: Гуськом еще можно перемещаться. В общем, ребята, мы сегодня желаем вам здоровья. Впереди прямо длинный отдых.
7: Три.
6: Да, поэтому 3-4.
7: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж

0: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
1: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
2: 0+.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. джентльмен.ру.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями, должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время.

0: не продолжать общение. Новая компания, новые отношения, новые подарки, новые ощущения. Я ее теряю, такое сложилось мнение. И видимо на самом деле это финал.
1: Время 2 ночи, я еду мимо твой район, но не горело ни одного фонаря на нем. Она слышит под своим окном, давай все вернем. Ты только

0: Реклама.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
4: Акция действует до конца мая этого года.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 104.10 FM, радио «Пилот», программа «Высший пилотаж» в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира, приветствую вас, здравствуйте. Вернемся к новой музыке скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеле 33, телефон 367-67-78. Водители, прислушайтесь, информация для вас. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, на данный час дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла, затруднения местами. Пробки по Малышево и Высоцкого от Мира до Сыромолотова. По Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной. По Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Еще движение затруднено по Титово от Сухоложской до Новинской. По фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. По Комсомольской от Педагогической до Малышева. Мерцают проезжие от Краснодарской до Норильской, 40-летие Комсомола от дублера Сибирского тракта до Сыромолотова, пульсируют Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской и Восточная от Советской до проспекта Ленина. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Новая музыка проходит испытания в программе «Высший пилотаж» каждый будний день с 11 до полудня, а по выходным с 4 до 5. Если какой-то из новых треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» на радио «Пилот» УК «Баден Групп», термальный комплекс «Баденленд», дублер «Сибирского тракта-2». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
12: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Американцы могут похитить президента еще одной страны. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса Канеля. Окончательное решение, как и с президентом Венесуэлы, будет принимать Трамп, пишет газета «Коммерсант». Министр здравоохранения области Татьяна Савинова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Госпитализированы трое, все пешеходы – это женщины 45 и 32 лет и молодой человек 22 лет. Их жизни ничего не угрожает, состояние у всех средней тяжести. Министр уточнила, что вызов скорой поступил вчера в начале 10 вечера. Первая бригада прибыла через несколько минут. Всего на месте работали 7 бригад скорой помощи, включая 3 реанимационные и бригаду Центра медицины катастроф. Напомню, автобус 81-го маршрута вчера вечером въехал в толпу людей у храма Большой Златоуст. 4 человека погибли на месте. 49-летний водитель автобуса, который вчера в Екатеринбурге въехал в стоящих на тротуаре людей, и 43-летний директор транспортной компании задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об их аресте. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. В Свердловской области снова продлили предупреждение о непогоде. Сильные дожди и грозы ожидаются в регионе и сегодня. Спасатели снова просят граждан быть осторожнее в такую погоду. На улице не ходить под рекламными щитами и деревьями. Дома закрыть окна, балконы. В грозу отключить электроприборы. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок в дождь. Но если ехать пришлось, лучше снизить скорость. В дождь ухудшается видимость, а дороги становятся скользкими. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Причиной в ФИДе называют неисполнение решения спортивного арбитражного суда. Доллар 71.79, евро 83.08.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 12 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстремизмом.

0: Это Marshmello and Portugal The Man. Чуть раньше моя Мишель и Avalon Roxton. Супертемы на 104.10 FM добавляют красок этому слегка однотонному четвергу. Гу-гу-гу. Привет и здравствуйте. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Наша музыкальная программа скоро продолжится. На горизонте Стинки и Крейг Дэвид очень скоро. Дальше BTS, Алекс Уоррен. После проведу в эфире конкурс «Хороший приз», «Простой вопрос». Готовьте телефон, я тоже готовлюсь. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Кону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Привет! Разобрался с подвеской?
8: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокоен.
9: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
10: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
11: Спокойно, товарищи. Без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
12: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
12: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
11: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
14: Пора-пора, мото-мото-мото.
15: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
16: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
17: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Доча, включи голосовые прослушать.
19: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
20: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
22: Радость не за горами, она на горках!
23: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
24: О, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
25: Артем, давай купим машину.
26: Какую машину? Стиральную?
25: Нет, импортную.
26: Китайскую, что ли?
25: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
26: Да где ты ее сейчас найдешь?
25: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
27: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
28: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, давайте развлечемся конкурсом. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, это прекрасная возможность для самых активных из вас выиграть хороший приз. Беспроводную мышь и к ней большой коврик 40 на 90 сантиметров от нашего смелого спонсора. Сейчас представлю спонсора. Ну, напомню, наш номер телефона 237-104. 237-104. А спонсор нашего состязания – оно ДПО «Академия ТОП». Филиал «Академия ТОП» Екатеринбург. Компьютерная «Академия ТОП» проводит летние лагеря для детей и подростков. Конкурсы, курсы компьютерной грамотности для детей в комфортном для детей формате. Есть ли у нас звонящий? Нет, линия свободна. Набирайте 237-104. 237-104. На кону беспроводная мышь плюс коврик 40 на 90 сантиметров. Понравится вам, ну а вашим детям понравится точно. Да-да. Если звонящий, набирайте 237-104. Жду. 237-104. Да-да. Академия ТОП. Летние лагеря для детей и подростков. Курсы компьютерной грамотности для детей в комфортном для детей формате. Если у нас звонящий, набирайте 237-104. 237-104. Похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте. В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Александр.
2: Александр, я Дмитрий. Очень приятно. У нас творческий конкурс. Я прочитаю стихотворение. Вам нужно будет закончить его в рифму. Готовы?
3: Да.
2: Вот стихотворение. Антон включает свой планшет. Волнения в помине нет. Не знает страха и тревог. Ведь помнит он IT-урок. Закончить свой доклад успеть ему поможет...
3: Курсов сеть.
2: Почти правильно. Перед сетью, может быть, что-то поменяете. Закончить свой доклад успеть ему поможет... Одно из самых популярных слов сейчас вообще в повестке.
3: Интернет.
2: Александр, спасибо. Вы действительно пытались. Спасибо за участие в конкурсе. Я жду звонка по телефону 237-104. 237-104. Есть ли звонящий? Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
4: Алексей.
2: Алексей, я Дмитрий. Ну, какое же слово завершает это стихотворение? Вам еще раз его прочитать, или вы сразу скажете ответ?
4: Нейросеть.
2: Ну, конечно, нейросеть. Ура! Вы победитель, получаете беспроводную мышь и к ней большой коврик 40 на 90 сантиметров от нашего смелого спонсора АНО ДПО «Академия ТОП», филиал «Академия ТОП» Екатеринбург. Как победитель можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
4: Поздравляю всех с наступающим праздником. Всем хороших выходных.
2: Спасибо. И вас с праздником, и вам хороших выходных. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы. Музыка вернется скоро, полетели.
5: Информация на правах рекламы.
0: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
0: Да, топ. Компьютерная академия.
5: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
0: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучший майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Это что, цены? Да вы шутите!
17: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
16: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
17: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
16: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
18: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Возможно, настоящий психолог, возможно, нет. Но перечислила россиянам эффективные упражнения для снятия раздражения в пробке. Значит, 5 упражнений. Возможно, что-то вам пригодится.
4: Обматерить соседа?
5: Нет, подожди, это упражнение Кегеля?
3: Нет. Ну, вот, пожалуйста, еще 6 упражнение всегда.
5: Так это смотря какое напряжение в пробках снимать.
3: Значит, задача не подавить раздражение, а безопасно снизить интенсивность. Раздражение как бы все равно останется. Значит, прежде всего нужно попробовать сбросить напряжение через тело. Ну, вот это понятно. Вот упражнение такое: сжать руль на 5 секунд сильно, а потом полностью расслабить руки.
5: А потом продавать машину будешь, тебе говорят, чего у вас руль такой затертый?
3: Да.
5: Напряжение снимал.
3: Еще это упражнение повторять до 7 раз. Понимаешь?
4: А если ты пассажир, то сжать шею водителя надо или что?
3: Вот, таким образом сигнал завершения стрессовой реакции, мышечное напряжение снижается. Можно применить дыхательную практику, но это вообще...
5: Это 6 на 2, 6, 8, что там?
3: Выдох должен быть длиннее вдоха. Ты можешь по квадрату, конечно, дышать, но если, допустим, 4 на выдох и 8 на... 4 на вдох, 8 на выдох,
5: подожди,
3: например.
5: Подожди, это длиннее выдох должен
3: выдох
5: быть?
3: Выдох длиннее должен быть.
5: Вопрос, а что выдыхать, если у тебя вдох такой короткий?
3: Но
5: вдох короткий, выдох длинный, так в конце концов нечем дышать
3: как
5: будет.
3: Как ты хочешь-то дышать?
5: Если ты наблюдаешь в пробке, человек рядом с тобой стоит, вот это.
3: Дальше, значит, перенять ситуацию, ну, внимание на факты. Подумать о планах, продумать какие-то покупки, важные звонки, чем я буду заниматься. У тебя есть свободное время.
5: Не отвлекайтесь от дороги лучше.
3: Можно выпустить злость через голос. Можно спеть. Вот, ну, как мы сегодня пели в окно. Допустим.
5: Да,
3: глядя
5: да.
3: на дождь. Вот. Ну, особенно если вы в машине, одни орать, там, не знаю,
5: да
3: шнуровать.
5: Да я так и делаю.
3: Угодно. Вот. Ну, или народные песни какие-то попеть.
5: Можно и народные, чего уж
3: да,
5: тут.
3: Или правило вот 90 секунд, пик, когда ну, нужно не посмотреть как бы на себя со стороны. То есть как бы зависнуть и поглядеть вот на всю вот эту ситуацию, как будто бы ты вышел из...
4: Такое чувство в последнее время, что пробки собираются как раз из-за таких людей, которые 90 секунд стоят и смотрят на себя со стороны.
5: И потом ты один такой вот это все делаешь, от раздражения себя избавляешь, и другие 100 раздражаются из-за... Вообще из-за таких вот упражнений одни раздражения на коже только остаются.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге. 253-0053.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
1: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура! Купаться!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Тепло ли тебе, девица?
9: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
8: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
10: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. ФСБ предотвратило покушение на сотрудника Минобороны. В Москве задержан иностранец, который согласился выполнить задание Службы безопасности Украины в обмен на статус беженца на территории Евросоюза, сообщили в ФСБ. На Серовском тракте грузовик снес перекладину с дорожными знаками и уехал с ней, сообщили Е1 очевидцы. По их словам, кабина большегруза осталась целой, металлическую опору грузовик зацепил кузовом и проехал с ней какое-то время. В Доме кино 16 июня состоится показ документального фильма «Брат навсегда», посвященного дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». В этот же день в Екатеринбурге у Дворца молодежи откроют памятник Балабанову. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. На сегодня заняты 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах Екатеринбурга во время акции «Пошли жениться». В этот день с 0 часов до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города, в Театре Мускомедии, Музее ИЗО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты, пока свободными остаются 5 слотов в библиотеке Крапивина и в оздоровительном центре Баден-Ленд, сообщает Департамент информполитики. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Как рассказал газете «Ру» зампред Комитета по информполитике, депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев, раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги и нажать одну кнопку. И сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов, правоохранителей. На госуслугах сервис появится к сентябрю. В российский прокат вышел «Холоп 3». Там снова есть Милош Бикович, а также Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие актеры. События третьей части разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чье перевоспитание заказали их дети. Доллар 71.79, евро 83.08.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра, 12 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 21-23 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
1: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на Металлургов 65.
3: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: Нон-стоп.
5: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
5: Без рекламы. На Радио Пилот.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Ксенон Шоп 96». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
10: Радость не за горами, она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Окей, Екатеринбург. Огарян 108 667 1008 907.
12: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
19: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
20: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
21: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
22: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
21: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
22: О,

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
5: Информация на правах рекламы.
6: Это что, цены? Да вы шутите!
7: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
6: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
7: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
6: Подробности в стоматологиях «Территории улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Полчаса только музыка.
3: Без рекламы.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: На Радио Пилот.
8: Let's

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Армении запретили выезд многим гражданам страны, которые приехали на родину, чтобы проголосовать на выборах. Теперь им не дают выехать обратно, в том числе в Россию. Об этом сообщил депутат армянского парламента Гигам Манукян, передает ТАСС. Екатеринбуржцы сегодня с утра несут цветы, лампады и игрушки к храму Большой Златоуст, у ворот которого вчера произошло ДТП. Автобус сбил пешеходов, погибли 4 человека. Сегодня в храме состоится панихида по погибшим. 393 миллиона рублей готовы выделить на ремонт дорог в следующем году. На эти деньги, как сообщили в мэрии, обновят длинный участок Шевской, 8 марта и несколько других улиц. Подробнее об этом пишет портал Е1. Форум молодежного предпринимательства «Сам решу» пройдет в Екатеринбурге. Участники соберутся 17 июня в кластере «Салют». В программе лекции основателей локальных бизнесов, модного бренда, инклюзивного проекта, репетиторского центра, языковой школы, IT-компании. Начинающим предпринимателям расскажут про государственные программы поддержки, рыночные инструменты для старта и развития. Организует форум Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и правительство региона в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Участие бесплатное, но регистрация на сайте фонда. Магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие сутки из-за корональной дыры на Солнце, за которой уже несколько дней наблюдают астрофизики. Ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, которая произошла сегодня утром. По предварительным оценкам Института космических исследований Российской академии наук, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня. Туристический поезд в Китай уже в следующем году запустит компания РЖД. Маршрут еще прорабатывается, но концепция выглядит необычно. Путешественников ждут спальные вагоны с душем, ресторан, лектории, бар с караоке и даже спа. Доллар 71.79, евро 83.08.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 12 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
12: Пневмоподвеска?
11: Есть.
12: Разгон, как у гепарда?
11: Есть.
12: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Турбо-картинг!
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Продолжите фразу. Три десятки — это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
13: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
14: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
15: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
18: Академия сантехники.
17: Смесители.
18: Академия сантехники.
17: Водонагреватель.
18: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. С перевозчиком «Автоном», чей автобус вечером 10 июня влетел в людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, расторгнут договор, заявил глава города Алексей Орлов на коллегии в администрации, сообщает «Урару». Глава СКР затребовал информацию по делу о наезде автобуса на людей в Екатеринбурге. Генерал Бастрыкин ждет доклад из регионального управления следкома. На перекрестке 8 марта Малышева в Екатеринбурге, где вчера случилось смертельное ДТП с автобусом, сегодня днем перестали работать светофоры. Движением там управляют два регулировщика. Машины часто останавливают прямо посередине перекрестка, но заторов не наблюдается. Свердловская область вошла в число самых привлекательных регионов для молодежи. Заняла 9-е место по итогам 2025 года. Рейтинг составило агентство стратегических инициатив. Эксперты учитывали два критерия. Во-первых, то, как молодые люди оценивают экономику, образование, систему безопасности, здравоохранение в области. И второе, насколько молодежь из других субъектов заинтересована в переезде и регионах.

0: реально переезжает в Свердловскую область, сообщает Департамент информполитики. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Такое письмо в МВД отправили депутаты от КПРФ. В России снимут новый фильм о Винни-Пухе, рассказала председатель Совета директоров Союз мультфильма Юлиана Слащева. По ее словам, уже готовится отдельный игровой фильм, и совсем скоро с героем познакомятся современные дети. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В единственном матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия. Мундиаль будет проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионат мира принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32. Доллар 71.79, евро 83.08.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра, 12 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 21-23 градуса.
5: «Пилот FM».
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
10: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: В секретной фонотеке снова с нами Фрэнки Ризардо и его пригораженный хаус-инструментальчик Шинджуку.

0: певца зовут Льюис Капалди. Тема «Someone You Loved» на 104.10 FM. Только что чуть раньше Лёни и Кэллум Скотт исполнили «Stay». Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис, а минут через 15 проведу в эфире конкурс. Разыграю автомобильный органайзер. Готовьтесь, я тоже готовлюсь. В ближайшее время в эфире Авалон Рокстон. Очень скоро дальше Хьюго Ли Солто и Шауз. Спасибо за внимание. Полетели!
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
3: Правда?
4: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Привет! Разобрался с подвеской?
7: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокойно.
8: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
10: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
16: Турбо картинг!
17: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
18: Это что, цены? Да вы шутите!
19: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
18: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
19: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
18: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, это еще один конкурс на 104.10 FM. Шанс выиграть автомобильный органайзер. Набирайте 237-104, 237-104. Ответьте на каверзный вопрос от нашего смелого спонсора. А спонсор конкурса – Автобан Черри Плюс, официальный дилер Теннет на Щербакова 144. Похоже, у нас кто-то есть в эфире. Здравствуйте. В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Привет, меня зовут Никита.
2: Никита, очень приятно. Я Дима. Никита, у меня есть вопрос относительно автомобилей Теннет. Если правильно ответите, получите автомобильный органайзер. Готовы?
3: Да, конечно.
2: На заводе по производству автомобилей Теннет есть операция, при которой кузов вращается в огромной ванне. Что делают таким образом? Вариант ответа: проверяют, есть ли отверстие в кузове, наносят грунт от коррозии или смотрят, нет ли смещения центра тяжести кузова. Как вы думаете, Никита?
3: Наносят грунт от коррозии.
2: И это правильный ответ. Ура, вы становитесь счастливым обладателем автомобильного органайзера. Поздравляю.
3: Спасибо большое.
2: Хотите, произнесите речь в прямом эфире, раз вы у нас победитель. Вещайте.
3: Ну, всем большой привет. С наступающим праздником. Ну и хорошего дня.
2: Спасибо, Никита. И вам хорошего дня. С праздником. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свой автомобильный органайзер. Хороший получился конкурс. Кузов действительно вращается в ванне, и грунт проникает в скрытые полости, куда обычным распылением не добраться. Спасибо Автобан Черри Плюс, официальному дилеру Теннет на Щербакова 144, за поддержку нашего конкурса. Слушай Радиопилот днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Уотрейл Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: На старт! Внимание!

карта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф. Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Возможно, настоящий психолог, возможно, но перечислил россиянам эффективные упражнения для снятия раздражения в пробке. Значит, 5 упражнений. На что-то вам пригодится.
4: Обматерить соседа?
5: Нет, подожди, это упражнение Кегеля?
3: Нет. Ну, вот, пожалуйста, еще 6 упражнение всегда.
5: Так это смотря какое напряжение в пробках снимать.
3: Значит, задача не подавить раздражение, а безопасно снизить интенсивность. Раздражение как бы все равно останется. Прежде всего, нужно попробовать сбросить напряжение через тело. Ну, вот это понятно. Вот упражнение такое, сжать руль на 5 секунд, сильно. Там полностью расслабить руки.
5: А потом продавать машину будешь, тебе говорят, чего у вас руль такой затертый?
3: Да.
5: Напряжение снимал.
3: Еще это упражнение повторять до 7 раз. Понимаешь?
4: А если ты пассажир, то сжать шею водителя надо или что?
3: Вот, таким образом сигнал завершения стрессовой реакции, мышечное напряжение снижается. Можно применить дыхательную практику, но это вообще...
5: Это 6 на 2, 6, 8, что там?
3: Выдох должен быть длиннее вдоха. Ты можешь по квадрату, конечно, дышать, но если, допустим, 4 на выдох и 8 на... 4 на вдох, 8 на выдох,
5: подожди,
3: например.
5: Подожди, это длиннее выдох должен
3: выдох
5: быть?
3: Выдох длиннее должен быть.
5: Вопрос, а что выдыхать, если у тебя вдох такой короткий?
3: Но
5: вдох короткий, выдох длинный, так в конце концов нечем дышать
3: как
5: будет.
3: Как ты хочешь-то дышать?
5: Если ты наблюдаешь в пробке, человек рядом с тобой стоит, вот это.
3: Дальше, значит, перенять ситуацию, ну, внимание на факты. Подумать о планах, продумать какие-то покупки, важные звонки, чем я буду заниматься. У тебя есть свободное время.
5: Не отвлекайтесь от дороги лучше.
3: Можно выпустить злость через голос. Можно спеть. Вот, ну, как мы сегодня пели в окно. Допустим. Глядя на дождь. Вот. Ну, особенно если вы в машине, одни орать, там, не знаю, шнуровать.
5: Да я так и делаю. Угодно.
3: Вот. Ну, или народные песни какие-то попеть.
5: Можно и народные, чего уж.
3: Да, или правило вот 90 секунд, пик, когда ну, нужно не посмотреть как бы на себя со стороны. То есть как бы зависнуть и поглядеть вот на всю вот эту ситуацию, как будто бы ты вышел из...
4: Такое чувство в последнее время, что пробки собираются как раз из-за таких людей, которые 90 секунд стоят и смотрят на себя со стороны.
5: И притом ты один такой вот это все делаешь, от раздражения себя избавляешь, и другие 100 раздражаются из-за... Вообще из-за таких вот упражнений одни раздражения на коже только остаются.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802. 70-65.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
4: По-моему, топ.
3: Да, топ. Компьютерная академия.
5: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
3: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
6: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
8: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
7: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
8: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
9: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
15: Cherry LG Tenet в автобан на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Перевозчиком «Автоном», чей автобус вечером 10 июня влетел в людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, расторгнут договор, заявил глава города Алексей Орлов на коллегии в администрации, сообщает «Урару». Глава СКР затребовал информацию по делу о наезде автобуса на людей в Екатеринбурге. Генерал Бастрыкин ждет доклад из регионального управления следкома. На перекрестке 8 марта Малышева в Екатеринбурге, где вчера случилось смертельное ДТП с автобусом, сегодня днем перестали работать светофоры. Движением там управляют два регулировщика. Машины часто останавливают прямо посередине перекрестка, но заторов не наблюдается. Свердловская область вошла в число самых привлекательных регионов для молодежи. Заняла 9-е место по итогам 2025 года. Рейтинг составило агентство стратегических инициатив. Эксперты учитывали два критерия. Во-первых, то, как молодые люди оценивают экономику, образование, систему безопасности, здравоохранение в области. И второе, насколько молодежь из других субъектов заинтересована в переезде и реально переезжает в Свердловскую область, сообщает Департамент информполитики. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Такое письмо в МВД отправили депутаты от КПРФ. В России снимут новый фильм о Винни-Пухе, рассказала председатель Совета директоров Союз мультфильма Юлиана Слащева. По ее словам, уже готовится отдельный игровой фильм, и совсем скоро с героем познакомятся современные дети. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В единственном матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия. Мундиаль будет проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионат мира принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32. Доллар 71.79, евро 83.08.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Спецвидеопредзаточник.Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте «Наштачудом.РФ». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 12 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havail.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
11: Нелма подвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем, кто зарулил на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: И помните, что «Навигатор» можно не только слушать, но и смотреть, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Технологические нововведения дошли до роддомов. Теперь вот в России предлагают женщинам облегчить их судьбу
0: через
3: с помощью
0: Макс.
3: VR-очков.
0: Нет, не угадал.
3: Не угадал, да, VR-очки, вот. Вот, причем и в государственных роддомах в том числе.
0: То есть что... в момент родов напяливать на рожениц.
3: Именно так. Вот для облегчения боли во время схваток. Им показывают расслабляющие пейзажи. Море, лес, закат, горы. И сопровождают их голосовыми медитациями, дыхательными практиками. Вот одна девушка поделилась, что на самом деле, ну, бесплатно ей, во-первых,
0: помогло?
3: Предложили. Да, ей помогло отвлечься от боли и вот погрузиться вот в этот дивный мир морских существ, там, рыбок посмотреть.
0: Да, главное, вот морфий не отпускайте, да?
2: Я тоже такой думаю, насколько могут быть расслабляющими пейзажи, если мне, допустим, в этот момент ломают ногу, а боль от родов интенсивнее перелома.
0: Для этого мантра-то и нужна. Она сразу же исцеляет мгновенно.
3: Почему это актуально? Некоторым женщинам же противопоказана анестезия. Поэтому, ну вот хотя бы вот так облегчить судьбу.
0: Ну что ж, любопытно. Ну, действительно, научные технологии подобрались откуда не ждали. До этого была история с VR-шлемами, которые я помню, это то, что ими пытались увеличить надои коров, и получалось по два VR-шлема надевали с двух сторон и показывали цветущие луга коровам, и они вроде как ели то, что давали, думали, о, как хорошо пошло. Возможно, эти вещи как-то связаны.
2: Так это старая добрая фишка у всех, кто на диету садится тяжело, вот это нюхать котлету, есть салат.
0: Нет, смотреть, как там котлета жарится,

0: что запах может как-то пересилить, и ты сорвешься. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе уже 8 баллов. Стоит космонавтов, от челюскинцев до машиностроителей. Сложности на блюхеры и проезжие от Мира до Краснодарской. На Малышева и Высоцкого придется проявить терпение на участке от Гагарина до Сыромолотова. Плотновато на объездной дороге от 8 марта до Кольцовского тракта. Затор на ИКАДе от Березовского тракта до улицы Высоцкого. И придется постоять на Ленина от Восточной до Хохрякова.
1: И помните, ребята, что лето – время различного рода активностей. В частности, конечно же, детей это касается, самых активных из нас человеков. Поэтому стоит напоминать им о правилах безопасности на дорогах в этот период. Ну и, конечно же, про то, что на различных современных, так сказать, средствах передвижения, например, питбайках, ездить можно только на специально отведенных трассах и при этом на себе, знаете ли, имея защитную экипировку.
2: А еще, ребята, в конкурсах наших участвуйте. Например, скоро мы отдадим подарок в конкурсе «Что это за слово?».
1: А чуть по... Продолжайте движение.
3: Реклама. Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
4: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем любителям необычных словечек. В столице Урала 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Маргарита, она продает авиабилеты. Доброго дня!
3: Привет!
4: Доброе утро. Добрый день.
3: Ой, а ты с утра, продаешь билеты?
4: Ну, я после ночной смены, да, поэтому у меня утро еще.
3: Понятно. Ажиотаж, видимо, раз такой с билетами, аж ночные смены. А скажи нам, есть какие-нибудь необычные слова у вас на работе, какие-нибудь термины, которые, может быть, кажутся простым гражданам смешными и непонятными? Могли бы потом загадать твоего словечка, сказать, вот нам Маргарита такое слово эдакое предложила. Нет ничего так на скидку. После ночной смены, наверное, ничего там.
4: Нет,
5: что ты от нее хочешь, реально?
4: Есть, да.
3: Ладно, давай мы тебе одно словечко загадаем. Попробуешь отгадать наши три варианта.
2: Извините, мы всякие вопросы задаем слушателям. И иногда я задаю самые тупые. Маргарита, так. У меня такой вопрос. А можно делать без базилика вот просто сырный сыр и соус песто?
4: Я думаю, нет.
2: А, ну ладно. Это все. Шутка про пиццу Маргариту. Я уйду сейчас.
5: Спасибо, мы поняли.
3: Так вот, слово для тебя сегодня «гронд». «Гронд». Что это такое? Три варианта даем. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок твой.
5: Возможно, так называется аналог ЕГЭ в Китае. Может быть, это название большого тарана из серии книг «Властелин колец», либо это прибор для непрерывной записи значений атмосферного давления.
3: «Гронд». Как ты думаешь, что такое «гронд»?
2: Я есть Гронд.
4: Наверное, это второй вариант.
3: Это ЕГЭ в Китае ты
4: имеешь? Не-не-не, ЕГЭ это же был первый.
3: Что, я не знаю.
2: О, подождите, давайте.
4: Про «Властелина колец», вот которая.
3: То есть
4: это был второй вариант.
3: Большой таран из серии книг «Властелин колец».
5: А ты поклонница серии?
4: Ну, не сильно, но у меня в семье читают его и смотрят.
2: Знаете, я считаю, что важно иногда остановиться и оценить момент. Это первый случай, когда слушатель помнит порядок вариантов лучше нас.
5: Маргарита, мое почтение.
3: Долго ковали его в темных кузнях Мордора. Страховидная оконечина из вороненой стали являла подобие волчьей морды с ощеренной пастью. На ней были начертаны колдовские разрывные письмена. Именовался он Гронд в память о древнем молоте преисподней. Ответ абсолютно Правильно, конечно же.
2: Получаешь подарок и доказательство того, что на самом деле «Властелин колец» книга душная, жесткая.
3: Насчет аналога ЕГЭ в Китае, он называется Гао-Као, а вот прибор для непрерывной записи значений атмосферного давления — это барограф. Поздравляем тебя с успехом, Маргарита. Оставайся на связи.
4: Спасибо.
3: За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
3: 3-4.
4: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали! Скажи адрес.
7: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Реклама.
9: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Солнце детский. Улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
20: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
19: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
20: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
21: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
22: Thank you.

0: Код. Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, в городе уже 9 баллов стоит блюхер от Шадринского переулка до Шевской. Сложно пробиться по Малышево, по крайней мере, от Гагарина до Егоршинского подхода. Восточное вместе с Фурманово стоят от Первомайской до 8 марта. Также сложности на объездной дороге от Московской до улицы Белинского. Много транспорта на Космонавт. Автов от Челюскинцев до машиностроителей и не радует движением декабристов вместе с Сибирским трактом от Луначарского до ЖД переезда. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах, о том, что нужно спешиваться с велосипедов и самокатов при движении по пешеходному переходу, а также о том, что на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Унесется два подсека. Андрей Ташкин, рубрика «Игротека».
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. В столице Урала 16 часов и 32 минуты. А с вами навигатор, в котором Андрей Ташкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
0: Сегодня вышла полная версия на всех площадках. Раньше она была временным эксклюзивом и в раннем доступе. Игра под названием 33 бессмертных. Или же на английском 33 Immortals. Значит, для начала скажу, что это экшен-рогалик, рисованный с видом сверху, то есть 2D в основном графика используется. И вот с видом сверху вы играете, то есть фэнтезийный экшен, где вы какой-то выбираете себе класс. Лучник, не лучник, маг, воин, что-то вот это. У каждого есть своя специализированная под класс экипировка, набор навыков, которые вы можете развивать. Естественно, параметры вашего персонажа развиваются. В чем же здесь прикол этой игры? Это то, что вы бегаете не один, а на каждой карте вас 33 человека. Причем ваша команда, вы можете свою небольшую внутри этого рейда сформировать до 4 игроков. Но в общем и целом, там автоподбор, никаких лобби, то есть сразу 33 человека закидывает.
2: Так на... это PvP или
0: нет,
2: PvE?
0: Нет, это PvE. В этом и прикол, что вы все залетаете на карту и на какой-то промежуток времени, понятно, разбегаетесь в разные стороны, каждый там что-то исследует, находит сундуки со своей командой и прочее. И вот так вот, понемножку зачищая всю карту, вы все вместе приходите к гигантскому боссу, с которым уже сражаются все 33 человека. И это достаточно беспрецедентная на самом деле игруха, вернее, выполнение этого жанра, потому что понятно, что куча вот этих вот всех рогаликов-нерогаликов, которые выглядят уже все и играются одинаково, а тут они взяли ту же формулу и поместили ее вот этот интересный онлайн. То есть понятно, что тут фишка — это батальность некая. Ну и, естественно, сами боссы, поведение у них очень приближены к тем, что можно встретить в серии игр Dark Souls, где они четко телеграфируют атаки, и от них нужно уворачиваться.
2: А спасать-то можно тиммейтов хотя бы, если они там вышибли?
0: Своих, которые вот именно из твоей четверки можно, остальных нельзя. Такая ситуация. То есть все равно поощряет какой-то кооператив, именно вот твой, локальный. Плюс есть голосовой чат, а кроме голосового чата достаточно удобная система пометок на карте, которые все равно вы можете делать, и вся команда из 33 человек будет видеть. В общем, занимательный проект, простенький в плане графики, она красивая, но она рисованная, поэтому огромного количества ресурса не требует. Ну и масштабность баталий все-таки привлекает невероятно. Это немножко глоток свежего воздуха. Поэтому, если хотите попробовать, заходите на игровые площадки, качайте 33 бессмертных, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Навигатор.
7: Ну, получается, что

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
5: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
6: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
5: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
6: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
7: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16:45, а с вами на 104.4 навигатор.
1: И напоминаем, что радио «Пилот» и семейный парк развлечений «Тута Круто» проводят фотоконкурс на тему «С днем рождения меня». До 15 июня присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на дне рождения, а вот 15 числа уже в вечернем шоу «Навигатор» нашем мы выберем 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта «Семейный парк развлечений Тута Круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич». В Тута Круто спецпредложение. День рождения под ключ. Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека.
2: У Яндекса появилась парочка нововведений. Во-первых, при вызове такси сейчас на карте появляются анимированные изображения пухососов, главного мема июня.
0: Добрались такие до карт.
2: Если вы не знали, не видели, это роботы на колесиках, которые якобы должны вот тополиный пух всасывать.
0: Да, появились просто как картинки, народу понравилось, и все начали делать все подряд с ними уже.
2: Да, так они миленькие такие. Ну, плюс ко всему, там еще появилась мини-игра, где можно вот как раз-таки, управляя пухососом, собрать весь пух на странице. Вот, когда, ну, там ждете такси или еще что-то. А еще они позаботились о нас в условиях сезона отключения горячей воды. Они теперь показывают на карте, где можно голову помыть, в каких салонах вот есть вот эта функция, есть вот эта услуга.
0: То есть, чтобы можно было тепленькой помыть.
2: Конечно, да, чтобы поприятнее как-то было.
1: Но есть только один моментик. Вряд ли я приду в какой-то там салон и скажу, пустите бесплатно бошку помыть. Они такие, да, конечно,
0: проходи. А ты пухососом собрал все? Ну-ка, показывай.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Привет всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира на 104.10. Для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. По итогам посещения МИДа России делегацией европейских дипломатов будет опубликовано заявление. Об этом сообщил посол Франции Николя де Ривьер, пишет РИА Новости. По словам французского дипломата, состоялась хорошая дискуссия с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным. Послы Германии, Франции и Великобритании пробыли в здании МИДа в России в Москве 1.5 часа, отмечает Москва-24. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российской Федерации шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Установлена личность 9-летнего мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Он был на тротуаре вместе с мамой. Они вышли из театра. Об этом порталу Я1 рассказала соседка женщины. Личность мальчика долгое время не могли установить, поскольку на месте аварии не нашли документов, только банковскую карту погибшей Екатерины Соколовой. Она была главой родительского комитета в школе 48. Остались муж и старший сын. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Горожане приносят цветы к месту аварии. Правоохранители ведут расследование. Напомню, задержанный водитель и директор транспортной компании. Облачная погода и ежедневные дожди ожидаются все праздники и до среды включительно. На следующей неделе обещает нам Росгидромет. Но температура в Свердловской области останется довольно высокой. По ночам от 12 до 15 градусов, днем в празднике плюс 20-22, иногда чуть выше. В начале следующей недели потеплеет до плюс 25-27 градусов днем. Таков пока предварительный прогноз. В 20-х числах июня будут сухие дни, но в прогнозах снова есть осадки и ливни с грозами. Это обещает Гисметео. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия мундиаля. Турниры будут проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионата мира игры примут сразу 3 страны – США, Мексика и Канада. В турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
4: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Внимание, водители, я особенно пешеходы. На радиопилот прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: Завтра в Екатеринбурге неожиданно потеплеет. Днем пока до плюс 21, утром плюс 15, вечером плюс 19. Никаких осадков не ожидается, обещают облачное небо и небольшой туман ночью и утром. Ветер все такой же слабый, северо-восточный, 1-2 метра в секунду.
2: Неужели к праздникам-то распогодилось?
3: Ага.
4: Сейчас дожидаемся, пока за два погодится и вообще заживет.
5: Пилот FM.
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто убирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17:02, а с вами на 104.4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: И за нами можно в любой момент начать подглядывать, никто не против. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Появился аналог одного сайта известного, который сейчас называется, вернее, вот этот аналог называется Only Farmers. Его создал телеведущий Джереми Кларксон из Топ Гира, если вы не знали. И он еще в 2008 году, в общем, купил себе ферму. С 2019 он сам ее управляет. По этому поводу даже документалку сняли. Вот. И он захотел с помощью...
0: Ездит на ферме.
3: Да. Захотел с помощью вот этого приложения, которое он создал, ну, это целый сайт, соответственно, популяризировать британские фермы. Несмотря на название, он создан для записи различных сельских развлечений, мастер-классы всякие, проживание на ферме, сбор урожая, в общем, все, что там делают вот эти ребята-фермеры.
0: Ну, на тыкве так не заработать.
2: Да не, но если полностью адаптировать систему, которая на оригинальном сайте используется, то, в принципе, можно, типа, знаешь, показываешь початки кукурузы, и потом такой, ребята, если мы наберем 100 тысяч донатов, то я почищу и покажу вам ее внутри.
3: А потом как сварю.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе все еще 9 баллов. Стоит блюхер от Шадринского переулка до Шевской, на Малышевой Высоцкого не едется от Бажова до Сыромолотова. Сложности на Щербакова от Пройной до Объездной, много машин на Белинского, от Объездной до Щерца Восточная вместе с Фурманова, почти недвижимые от Первомайской до улицы 8 марта и плотники на Ленина от Тимирязева до Хохрякова.
2: И напоминаем, что лето это отличный повод, учитывая все активности, рассказать в очередной раз детям о правилах безопасности на дорогах, про то, где можно, где нельзя на питбайках, например, ездить, и что нужно использовать защитную экипировку.
3: Ну и, конечно, в наших конкурсах участвуйте, мы всегда вас ждем. Следующий подарок отдадим в конкурсе «Кто сказал?».
4: Продолжайте движение. Навигатор.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: На старт! Внимание! Shut up!

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины.

0: приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Черетенет июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
1: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР 116-965-81-15-330.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
5: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro.
1: Привет всем, кто жаждет окультуриться. Столица Урала, 17 часов и 11 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
2: Во-первых, девчонки, сегодня еще успеваете к 20.00 прийти в Екатеринбург Экспо и МТС Лайф Холл на бульваре Экспо 2. Там выступит Holiday Boy, один из ярких представителей современной музыки. Вы наверняка о нем слышали, по крайней мере, его главный хит «Пожары», за который он получил премию за лучший сингл, был также признан прорывом года. В общем, классный, известный, хороший. Его хиты будут исполнены «Главные океаны», «Мания», «Моя хулиганка», но и также будет премьера новых треков. Билеты от 3000 рублей, 16+.
0: Вот они говорят, главный прорыв года, а сколько улиц затопило?
2: Завтра в 6 вечера можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2. Если хочется прям действительно драмы, там будет показан спектакль Железного Васса «Мать». Это реалистичная постановка горьковской трагедии, драматичное произведение о сложной судьбе женщины, владелицы пароходной компании. Формально пьеса охватывает 2 дня всего из жизни главной героини, но по ходу действия раскрывается предыстория персонажей, то есть там, ну, прям серьезное повествование. Вот если вы на это настроены, приходите. Билеты от 400 рублей, 16+. В субботу, 13 июня, можно в 12.00, если вы увлекаетесь футболом и всем, что с ним связано, там будет экскурсия по стадиону Екатеринбург-Арена на Репина 5, соответственно. Приглашают вот на экскурсионный тур, соответственно, расскажут, как организовывались матчи чемпионата мира в 2018 году, покажут
3: когда
2: футбольное поле.
3: Трибуну ту самую расскажут, может
2: быть. Ту самую, да-да-да, вот эту историю.
3: Там и стоит.
2: Но покажут спортивные зоны, которые вообще-то только игрокам доступны, официальным лицам.
0: Сколько смешанных раз детей после чемпионата появилось в нашем городе.
2: Возможно, это тоже расскажет. В общем, приходите, но имейте в виду сбор группы за 10 минут до начала экскурсии у входа номер 4. Билет стоит 500 рублей, 6+. А в воскресенье, 14 июня в 21.00 можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. И если вы не были за всю неделю на открытых микрофонах, это мероприятие для вас. Для вас собрали лучшее за всю вот эту неделю, соответственно, самые тепло принятые стендаперы выйдут и расскажут материал, который уже хорошо себя показал на открытых микрофонах. Билеты от 700 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 16 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Ребята, если у вас есть 20 миллионов рублей примерно, вы, конечно, можете купить себе квартиру. А можете купить в Австралии самый маленький город. Недавно вот его выставили на продажу. Причем в нем хорошая инфраструктура. Там есть паб, мотель и ресторан с оценкой 4 звезды.
0: Это все, что там есть?
1: Это же все. Еще есть два человека. Два жителя, соответственно. Один собирается на пенсию выйти, другой переехать, поэтому один останется.
0: А кто работать-то будет?
1: А работать будете вы, владелец, и, по идее, мэр этого города нужно будет исполнять обязанности почтальона, трактирщика, владельца магазина, администратора мотеля и повара. Ну, в общем, и жизнь у вас заиграет яркими красками, и город у вас свой будет.
2: Отлично.
0: Ну, да.

0: стенах у меня.
1: А в Канаде недавно задержали пилота, который управлял 17 лет пассажирским Боингом без лицензии. Он совершил около 1000 рейсов. Вообще, начал карьеру пилота еще в 98 году. Все было хорошо, но он захотел стать командиром. Для этого нужно было получить специальную лицензию. А он решил ее подделать. Ну и вот недавно это только вскрылось. Тогда они это просто схавали. Вот. И сейчас они собираются, ну, по крайней мере, взыскать с него, да, 360 тысяч рублей примерно. Ага. Вот ущерб, который он нанес.
2: Как это, а в чем этот ущерб был нанесен?
1: Нанесение вреда общественным интересам. Видимо, за репутацию.
2: Общественные интересы.
3: Да, обидно, что история не такая, как я себе предполагал. Потому что я думал, что типа здесь просто вопрос в звании, что он него подделал документы.
2: А ты думал, что он вообще не имеет отношения к авиации, да?
3: Да. Я думаю, прикиньте, он 17 бы лет ходил и просто съезжал на том, что нужно что-то сделать. И он такой, второму пилоту такой, слушай, глянь, пока я сделал, я быстренько отбегу. И он всегда отбегал 17 лет.
2: Единственная кнопка, которую знал, это автопилот. Он такой, все. Можно не париться.
1: Это как если бы мы просто сходили, вот на авиасимулятор недавно мы были, и сразу бы после этого тоже сели за штурвал.
2: С дипломом Башкина. У Андрея просто неправильно в дипломе написана фамилия Башкин.
3: Да, я прямо сейчас на него смотрю, и я такой, не знаю, кто этот Башкин, но какой молодец, что совершил полет.
2: Он мог бы стать уже и Шабашкиным.
3: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Реклама.
7: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300-85-85.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
8: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
9: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
8: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
9: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
10: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
13: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
14: 0+.
15: Искали красивое надежное авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
16: О!

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: 5 примерно миллионов.
1: Ну.
0: Расход топлива сильно.
1: Я понимаю. Что, у тебя битурбо?
0: Ну да.
1: Ну да. Там на кикдаунах у меня по 150 литров показывал моментальный расход. Короче, давай так, в динамике ты однозначно проиграешь. Но к этому надо быть готовым. Что обычные атмосферники? Ну, может быть. Не знаю, найдешь ли ты в этом бюджете более-менее живую CX-5, но можно попробовать.
0: Нет, таких живых нету. Я как вариант рассматривал Аркана.
1: Аркана, да, вариант рабочий, мы тоже обсуждали с нашими слушателями. Минус какой? Вот этот 1.3, он интереснее на Дастере, правда? И, наверное, я бы, знаешь, еще что, если тебе по размеру надо прям что-то такое с приличным багажником, то, по сути, у Арканы нет конкурентов, но вот этот моторчик на ней не так гребет, как хотелось бы. Тяжеловато все-таки. И если все-таки упираться в атмосферную историю, ну, посмотри Каптюры. Чего нет-то?
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Александр, подскажите, пожалуйста, ваше мнение относительно Хончи HS3.
1: А я вот недавно совсем катался. В целом, сама как бы философия автомобиля интересна. Да, может быть, не так много внимания для багажника, но зато для пассажиров второго ряда. Простовато мультимедиа, нет такого, знаешь, какого-то богатого лоска. Но при этом мощный двигатель, если мы берем верхнюю комплектацию, там, ну, вряд ли ты что-то мощнее в эти деньги врубишь. Вполне адекватно настроенная подвеска, но могло быть покомфортнее, я имею в виду, в круизном варианте. И броская внешность. Тут ничего не отнимешь, да. Просторство для пассажиров второго ряда, вполне адекватная, внятная управляемость и комфорт с такими-то катками, и динамика. Ну, яркая внешность, это вот, знаешь, кому-то заходит, кому-то нет. Я понимаю, откуда интерес, потому что сейчас идет, насколько я понимаю, распродажа складов прошлогодних, 25-го года машину смотришь, да?
3: Ну, вроде такое, да, предлагают.
1: Ну вот, да, потому что там хорошие скидосы, и за эти деньги уже как бы подкусывает, нету интересных вариантов.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Работаю на Рапиде. Есть ли вообще смысл на китайца менять? Просто уже 400 пробег. Вот, но вроде проблем нету. И вот там, допустим, седан, там М-Гранд, что-то вот такое вот. Есть ли вообще смысл менять?
1: Ну, я общался. Сейчас больше внимания таксистов приковывает, ну, с учетом подорожания топлива и так далее, приковывают гибридные либо электрические технологии в крупных городах, где развивается инфраструктура. Понятно, что у владельцев крупных автопарков в этом есть интерес. У тех, кто одну машину имеет свою под собой и на ней работает, это, наверное, тема не самая интересная. Поэтому в сторону Китая многие и даже не смотрят. Да, можно прикупить что-то типа, вот я видел, префейсов, М-грантов, там еще что-то. Здесь есть определенная подоплека, но обойдется ли эта машина без проблем и спокойно ли ты ее продашь на вторичке, вот это уже вопрос открытый. Почему? Потому что они теряют фактически больше, чем даже та машина, которая сейчас перед тобой. Но при этом она просто новая на гарантии и уже может позволить тебе залезть в другой класс пассажиров. Вот и все. Спасибо большое за звонок. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто убирает в попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 18 часов 40 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Красноярские ученые, видимо, долго искали и вот наконец-то нашли применение тараканам в космосе. Тараканы будут.
0: Подожди, они их завезли и потом думали, что делать.
2: А я знаю, что делать. Вызывать ощущение дома у космонавтов.
1: Да, например. В общем, тараканы будут помогать кормить космонавтов в длительных полетах, а именно утилизировать растительную биомассу на кораблях. В орбитальных станциях, в общем, не придется складировать. Все это время

0: складировали, а сейчас вот не придется.
1: А тараканов есть не придется? А
0: тараканов есть, только рыбкам придется. Возможно, тоже у них есть такой план, что тараканы, значит, сначала переварят вот эту вот всю растительную историю, а потом тараканами можно будет кормить рыбок, а рыбками уже космонавтов.
2: Еще раз, откуда там рыбки, которые неожиданно просто есть у них на станции?
0: Ну, в теории, если в целом они же хотят создать замкнутую экосистему, чтобы там могло само себя все кормить. Поэтому рыба, соответственно, вот выращивать какое-то растение.
2: Вода в космосе просто она не супер себя чувствует, и, скорее всего, рыбе в ней тоже будет неприкольно.
1: Слушай, зато достаточно буквально там немножко воды, она вокруг рыбы уже будет облеплена и будет плавать. Нормально? Минимальные растраты.
2: Мне больше нравится сценарий, где тараканы кормят на МКС космонавтов.
1: Ложечки.
2: Но они стоят в фарточке. Будет готово через 5 минут. Собирайтесь.
1: Ну, была же история, что таракани молоко питательнее, чем коровье, там сколько-то раз. Возможно, мы чего-то еще не знаем в этой новости.
0: Будем следить за развитием.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.
5: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
6: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
7: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
6: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
7: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
8: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на радио. Первым делом ПИЛОТ. 357-4010. Код города 343.

0: запись навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радио Пилот».
5: Добрый вечер. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу, сообщает сегодня Кабинет министров по итогам заседания правительственной комиссии. Она координирует работу по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы, а также 9 пляжей Темрюкского района. Однако сейчас более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. Водохранилища Екатеринбурга заполнены почти на 100%, сообщил замдиректора водоканала Кирилл Шутов. Так, Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища наполнены на 95,5%, Новомаринское на 94%, Князепетровское на 99%. По словам специалиста, причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет, а также есть небольшой резерв на дождевые паводки, пишет «Новый день». Директор департамента благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила, что последние дожди напомнили коммунальные службам о том, что летом бывают паводки. Необходимо своевременно очистить решетки ливневой канализации, пишет «Новый день». Свердловская область занимает 8 место в России по объему валового регионального продукта ВРП, но только 25-е по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. По объему отгружений в прошлом году промышленной продукции Средний Урал занял 7-е место в стране, по обороту розничной торговли и общепита регион на 6-м и 5-м местах. А вот среднемесячная зарплата в прошлом году составила немногим более 89,5 тысяч. Это 25-е место в общероссийском рейтинге. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. Уже занято 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах. Во время акции «Пошли жениться». В этот день с 0 часов и до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, Музее ИЗО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты. Пока свободны 5 слотов, пишет Департамент информполитики. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
3: Информация на правах рекламы.
6: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
7: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот» прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
8: Завтра, 12 июня, нам обещают погожий денек. На термометре от 15 до 21 градуса выше 0. Ветер подует слабый с северо-востока, его скорость 1-2 метра в секунду. Ожидается облачное небо, ночью и утром будет туманно и, представьте себе, совсем без дождя.
2: Воображение отказывается визуализировать. Данный образ не найден.
9: Да, отвалился со своей научной фантастикой.
3: Пилот FM.
10: Реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
12: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 126-560-542-2678.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104.4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: На календаре 11 июня, и сегодня отмечается День женского счастья. Мне, честно говоря, не нравится разделение на женское и мужское счастье. У всех счастье разное, и классно, когда вам не говорят, в чем должно быть ваше счастье.
0: Знаешь, мне кажется, беда в том, что дня мужского счастья вообще не существует.
1: Это действительно беда. Надо бы, чтобы оно существовало.
0: Хотелось бы, да. Знаете ли.
1: Из профессиональных праздников отмечается Всемирный день судебных приставов. Поздравляем.
0: Mm-hmm, да.
1: И также День стеклодува.
0: Редкая профессия.
1: Редкая профессия, действительно.
0: Я в основном только на видосах вижу интересные штуки.
1: Да.
2: Я причем за них жестко залипаю. Я такой, блин, немножко бы дунуть вот в эту вот трубу, посмотреть, как оно.
1: Mm-hmm.
2: Но, скорее всего, я просто обожгу себе лицо и буду плакать, если я туда влезу без опыта.
1: Еще сегодня отмечается День неукротимой страсти.
0: Ой.
1: Причем не только по отношению к другому человеку, да, может быть, вот какое-то сильное вот это чувство. Вы можете быть страстным коллекционером дверных ручек, например. Тоже вот неукротимая страсть, с которой невозможно справиться.
0: Это скорее криптоман какой-то.
2: Страстное коллекционирование дверных ручек звучит немножко пугающе.
0: Я специально цепляюсь за ними своими карманами.
2: Если она хотела, чтобы я ушел, зачем остановила?
1: Еще сегодня отмечается День красных маков. Они символизируют красоту природы и летний расцвет, так что вот знаете.
0: Ага.
1: А еще отмечается День Жака Ива Кусто.
0: Да,
1: в честь его дня рождения, 116 лет назад он родился, изобрел, соответственно, батискаф, да, познакомил нас с обитателями Мирового океана.
2: Вообще, зачем-то?
1: Один из самых известных ученых
0: 20 века. Он хотел стать летчиком, но здоровье не позволяло, поэтому он решил в другой стезе себя проявить и проявил, действительно.
1: Неплохо получилось, да.
2: Можем ли мы на основе этого сделать вывод, что если тебе не идется вверх, классно пойдется вниз?
1: Вот как будто вполне, так мне работает. Кажется, да. Ну и также отмечается сегодня Всемирный день голых велопокатушек. Как вы думаете, в какой стране впервые был организован Всемирный голый велопробег?
2: Голландия.
1: Где еще? В теплой, ты
0: сказал? В теплой стране.
1: И вы оба не правы, это Канада.
2: Ничего себе.
1: В 2003 году был впервые, соответственно, он организован, куда спортсменов из разных стран пригласили, они согласились участливо. И инициатором езды в голом виде является канадский общественный деятель, писатель и режиссер Конрад Шмидт. И он, да, по совместительству.
2: Слушайте, я думаю, что голое катание на велосипедах — это то же самое, что голые прыжки с парашютом. Ты не понимаешь, что происходит, потому что можешь смотреть только на одно и думать, как он странно болтается.
0: Ладно, всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что на дорогах творится. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 7 баллов. Стоит Щербакова от Пройной до Объездной. Также Белинского и Щербакова не радует от Щерса до Самолетной и на Белинского пробка от Объездной до Авиационной. Затор на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. Также все еще не разгрузилось Малышево от Гагарина до Егоршинского подхода. Подставит Блюхера от Мира до Шевской и придется задержаться на Икаде от 20-го километра до 16-го километра.
2: Ну и напоминаем, ребята, что раз уж лето и все на улицу высыпают, в том числе дети, нужно им рассказывать о правилах безопасности на дорогах. И учитывая современность, так же как моторизированный транспорт, где с ним можно на нем, где на нем нельзя. И что, где бы они ни были, надо делать это все, вот кататься на питбайках, например, используя защитную экипировку.
1: Не стесняйтесь, дозванивайтесь нам в конкурсы, мы всегда рады отдавать подарки. Следующий отдадим в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Турбо-картинг-шоу!
4: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте buковский-гриль.ру.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
0: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто водит дружбу с рифмой. В столице Урала 19 часов и 17 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Чтобы в нем поучаствовать, нужно нанести бальзам на губы и набрать 237-104. Я сказал на губы?
0: Да.
1: Мне кажется, мне пора.
0: Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
2: Ну и в хорошем настроении, чтобы поболтать с нами немного. Немножко,
0: желательно.
2: Да.
0: Со звездочкой задание. Не всегда так получается. Да, вот сейчас как раз сорвался звоночек. Напомню, нужно быть уверенным в том, что ваш оператор вас сам покрывает.
1: Да, если вы где-то за городом тоже, наверное, ну, не получится.
2: Оператор, что покроет весь мир.
0: Да, покроем, да. По крайней мере, вас покрывает. Как рука руку мой, знаете. Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
3: Наташа.
0: Наталья, расскажи, где ты работаешь, чем занимаешься?
3: Я работаю биологом в лаборатории.
0: Ух ты, а что конкретно входит в твою работу, что ты именно делаешь?
3: Ну, давайте так, провожу просто анализы.
0: Анализ? Кровь.
2: Да, понятненько, хорошо.
0: Я-то подумал, что там какие-то прямо серьезные эксперименты ставишь. Ну, понятно, а кровь вы принимаете только с утра, получается, да? Или нет?
3: Да, кровь строго с утра, поскольку все нормы лабораторные, они набраны с утра. И не набраны с утра, и не набраны с утра.
1: Ой, это набраны с утра.
0: Так, какой-то трек, что ли? Давай-ка выключай громкую связь, а то так не получается у нас пообщаться. Все получилось? А то, что что-то повторялось там все, то, что ты говорила. Возможно, приемчик включил или что-то еще?
3: Да, у меня на часы переключилось. Ну, к тому, что у каждого анализа есть какой-то свой пик. Например, максимум пролактин вырабатывается в 5 утра.
1: Хорошо, а вот иногда я вижу возле лаборатории ребят, которые ходят с маленькими цилиндриками металлическими, на которых знак биологической угрозы, и мне становится тревожно. Это насколько опасно случайно толкнуть его, и у него это вывалится?
3: Не знаю, я такого не видела.
0: Это не обед греет, просто чтобы никто не покушался на эту историю.
1: Да, это гретая в микроволновке рыба такой, лучше не открывать, это опасно.
0: Наталья, скажи нам, ты вообще русскую эстраду любишь?
3: Послушиваю.
0: Ага. Гришна, да? Группа The Hatters, шляпники тебе знакомы?
3: Да.
0: Вот
3: да.
0: Песня у них есть одна, называется «Хмурый». Может быть, ты ее даже слышала, да?
3: «Хмурый», ну, может быть.
0: Вот небольшой фрагментик из этого трека мы тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Вот таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек будет твоим готово расчмокивать.
3: Ну, если вы мне подскажете.
0: Ну, мы всегда всем подсказываем. Ладно, слушай внимательно и отгадывай, полетели.

0: себе тащить.
1: Мы можем повторить задание текстом в этом месте?
2: Да, хорошо. Можно, пожалуйста?
1: Да, конечно.
3: Закрыта дверь, стальной замок, не выбить и не подобрать. Мешок потерь, багаж тревог, не должен ты все на себе тащить.
1: Что же там не подобрать, как ты считаешь?
4: Закрыта дверь, стальной замок, не выбить и не подобрать.
3: Логически можно дойти до правильного ответа.
2: Но если замок, то подбирают к нему ключ.
1: А если множественное число?
2: Ключи.
1: Вот это
3: молодец.
1: Действительно, так и есть.
0: Подобрать ключи.
1: Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой, Наталья, придемся с подарком и расскажем, как сможешь забрать его себе. Да, пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно.
1: 3-4.
2: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 кг, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
12: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
13: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейший затор расположили следующим образом. Все еще плотно на Щербакова от Прониной до Объездной. Обелинского не радует в двух местах. От Объездной до Авиационной, от Чёрса до Объездной. Также затруднен проезд по Шевской от Красных Командиров до улицы Фронтовых Бригад. Много транспорта на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Придется проявить терпение на академика Шварца от бульвара Архитектора Малахова до улицы Белинского и подстаивать Комсомольское от развязки на Калине до Объездной. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. На питбайках, в частности, можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. Ну и, конечно, использовать защитную экипировку.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Я не

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлурга.
1: Агрегатор для записанных не к терапевту, а гигапевту. Рубрика «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит по столице Урала на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Многие вещи, которые являются компьютерной периферией, можно складывать. Был даже складной монитор, помнится, но он больше похож был на проектор с экраном внутри. И тут появилась складная мышка Logitech Mobi Fold. Компактная модель, созданная для мобильного использования. Устройство предназначено для работы в дороге и промежуточных пространствах. Это всякие кафе, холлы, отели, где использование обычной мыши бывает неудобно из-за ее габаритов. При раскрытии мышь автоматически включается, а при складывании выключается, экономя заряд батареи. По данным компании, Mobi Fold снижает мышечное напряжение на 22% по сравнению с трекпадом ноутбука. Ну, конечно, с ним вообще лучше ничего и не сравнивать. Аксессуар подключается по Bluetooth одновременно к трем устройствам. Новинка оснащена адаптивной сенсорной прокруткой и двумя настраиваемыми кнопками на сенсорной панели, переназначить которые можно через приложение. Корпус защищен от пыли и прошел тесты на падение, а внутренний шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования. Устройство имеет тихие кнопки, чтобы не мешать окружающим в общественных местах. Искусственный интеллект, конечно же, куда без него, он на борту помогает предотвратить случайное нажатие при складывании. Это все, что он делает? Странно. Полного заряда батареи хватает на 30 дней работы, а минутная подзарядка обеспечивает аж 22 часа использования. Цена обычной версии новинки составляет почти 6 тысяч рублей, а для бизнес-клиентов предусмотренная версия for business с двухлетней гарантией, приемником Logibolt USB Type-C и поддержкой какого-то приложения для IT-мониторинга. Стоит она уже 6 500 рублей.
2: Я вот честно скажу, мне кажется, что тут у истоков стоит зависть одних зависимых к другим, где зависимые от компа такие: а что у нас алкаши есть раскладной стаканчик, а у нас ничего.
3: Ну за такие деньги что-то не складывается. Берегите себя и свои устройства, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Возможно, настоящий психолог, возможно, нет. Но перечислила россиянам эффективные упражнения для снятия раздражения в пробке. Значит, 5 упражнений. Возможно, что-то вам пригодится.
4: Обматерить соседа?
5: Нет, подожди, это упражнение Кегеля?
3: Нет. Ну, вот, пожалуйста, еще 6 упражнение всегда.
5: Так это смотря какое напряжение в пробках снимать.
3: Значит, задача не подавить раздражение, а безопасно снизить интенсивность. Раздражение как бы все равно останется. Значит, прежде всего нужно попробовать сбросить напряжение через тело. Ну, вот это понятно. Вот упражнение такое: сжать руль на 5 секунд сильно, а потом полностью расслабить руки.
5: А потом продавать машину будешь, тебе говорят, чего у вас руль такой затертый?
3: Да.
5: Напряжение снимал.
3: Еще это упражнение повторять до 7 раз. Понимаешь?
4: А если ты пассажир, то сжать шею водителя надо или что?
3: Вот, таким образом сигнал завершения стрессовой реакции, мышечное напряжение снижается. Можно применить дыхательную практику, но это вообще...
5: Это что, 6 на 2, 6 на 8, что там?
3: Выдох должен быть длиннее вдоха. Ты можешь по квадрату, конечно, дышать, но если, допустим, 4 на выдох и 8 на... 4 на вдох, 8 на выдох,
5: подожди,
3: например.
5: Это длиннее выдох должен
3: выдох
5: быть?
3: Выдох длиннее должен быть.
5: Вопрос, а что выдыхать, если у тебя вдох такой короткий?
3: Но
5: вдох короткий, выдох длинный, так в конце концов нечем дышать
3: как
5: будет.
3: Как ты хочешь-то дышать?
5: Если ты наблюдаешь в пробке, человек рядом с тобой стоит, вот это.
3: Дальше, значит, перенять ситуацию, ну, внимание на факты. Подумать о планах, продумать какие-то покупки, важные звонки, чем я буду заниматься. У тебя есть свободное время.
5: Не отвлекайтесь от дороги лучше.
3: Можно выпустить злость через голос. Можно спеть, вот, ну, как мы сегодня пели в окно, допустим, глядя на дождь. Вот, ну, особенно если вы в машине, одни, можем орать, там, не знаю, Шнурова, что угодно. Вот, ну, или народные песни какие-то попеть.
5: Можно и народные, чего уж.
3: Да, или правило вот 90 секунд, пик, когда, ну, нужно не посмотреть как бы на себя со стороны. То есть как бы зависнуть и поглядеть вот на всю вот эту ситуацию, как будто бы ты вышел из...
4: Такое чувство в последнее время, что пробки собираются как раз из-за таких людей, которые 90 секунд стоят и смотрят на себя со стороны.
5: И притом ты один такой вот это все делаешь, от раздражения себя избавляешь, и другие 100 раздражаются из-за... Вообще из-за таких вот упражнений одни раздражения на коже только остаются.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Люксюм. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
10: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Навигатор вам пропишет психиатр.
16: Добрый вечер всем, кто завершает эту короткую рабочую неделю вместе с пилотом. С вами в эфире тоже собирающийся на выходные навигатор.
17: Напоследок любопытный факт из области видеоигр. Думаю, многие знают игру Super Братья Марио, которая принадлежит компании Nintendo. Оказывается, Nintendo владеет также правами на пародийное порно про Super Марио под названием Super Hornio Brothers. Правда, нюанс в том, что права они выкупили строго для того, чтобы фильм никогда не вышел в свет. Но я думаю, что директорам нет-нет, да и да.
16: Это единственная ситуация, где эмоциональность Марио будет уместна. Это «Еппи!» Интересно, если бы вышел этот фильм, а для чего использовался бы звук погружения в труп? Вот так.
17: Господи. Я больше думаю над тем, становился ли бы Марио меньше, если бы его касались.
16: Да, и если он не справится с флагштоком, у нее фейерверка не будет. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
18: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
17: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
19: Вы!

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу, сообщает сегодня Кабинет министров по итогам заседания правительственной комиссии. Она координирует работу по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы, а также 9 пляжей Темрюкского района. Однако сейчас более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. Водохранилища Екатеринбурга заполнены почти на 100%, сообщил замдиректора водоканала Кирилл Шутов. Так, Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища наполнены на 95,5%, Новомаринское на 94%, Князепетровское на 99%. По словам специалиста, причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет, а также есть небольшой резерв на дождевые паводки, пишет «Новый день». Директор департамента благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила, что последние дожди напомнили коммунальные службам о том, что летом бывают паводки. Необходимо своевременно очистить решетки ливневой канализации, пишет «Новый день». Более 27 тысяч свердловчан приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Акция прошла в 55 муниципалитетах на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Развитие общественных пространств способствует голосованию за объекты благоустройства. Выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем году, можно до 12 июня включительно на портале «Госуслуги», отметил губернатор Денис Паслер. Также проголосовать можно при помощи волонтеров. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. Уже занято 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах. Во время акции пошли жениться. В этот день с 0 часов и до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, Музее ИЗО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты. Пока свободны 5 слотов, пишет департамент информполитики. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Спецвизировка-центр-синародевелопмент». Правильная декорация на сайте «Наштучудом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас».
8: В пятницу на этой неделе погода ожидается для прогулок очень комфортная. Это нам подарок в честь праздника. Никакого дождя не предвидится, будет облачно, ночью и утром небольшой туман. Температура воздуха тоже приятнее. В течение дня плюс 15, плюс 21. Обещают легкий ветерок с северо-востока 1-2 метра в секунду.
9: Не, ну конечно, приятный подарочек, но в принципе можно было и бабками.
0: У подъезда поищи.
9: Они как раз на дождь собираются. Закапало.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге, на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
13: Елма подвеска?
12: Есть.
13: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио. Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в «Прайм-сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм-сервис». Сайт prime196.ru.

0: плана.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.ru.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря «Керамиру».
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
9: Нелма-подвеска?
8: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
9: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите

0: Все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-5055.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Ганзовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: here for, having a good time.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 42 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:20.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте!
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Konnichiwa.
6: Salamat siva.
7: Bonjour.
8: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 19 минут. Доброй ночи.